0: Dive Into Me, Алок и Хали из наших приемников. Парни продолжают собираться на вершину нашего еврохита. В прошлую пятницу заняли 19-ю строчку, и это всего за 3 недели присутствия в чарте. На мой взгляд, ну, более чем достойно. Поэтому предложение поддержать трек нашими голосами на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы протолкнуть ребят гораздо выше. Лично я уже нажал сердечко, теперь ход за вами. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Кайга и Макса Макноуна, танцевальную вещицу Take Me Back чуть раньше. Лично моя крошиня Ava Max с мега-хитом Sweet But Psycho. И услышим солнечную тему от Naked Glade.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 5, плюс 14 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Кто не в курсе, знакомимся. Парень начинал с того, что освоил гитару и, чтобы заработать немного денег, играл уличным музыкантом на пляжах Южной Калифорнии. Ну а сейчас прочно закрепился на мировой музыкальной сцене, что, конечно же, очень круто. Надеюсь, он в ближайшем будущем еще порадует чем-то подобным. Прямо сейчас наш слух порадует лидеры нашего еврохита Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre», еще «Cassette» и «Tell Me Why» и проект «The Second Voice» с электронной приятной работой «Let Me Be».
1: Disco X on the

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что же нас ждет на Европе Плюс в эти 30 минут. Пойдем по списку. Джон Саммит и Нест Crystallized. Да, Сидерленд тоже услышим. Кукуруку или Тута Туру будет.

0: это далеко не все, что нас ждет в эти полчаса, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Раш.
3: Включи свой.
4: Она вот написала: мне нравится, когда питомцев называют взрослыми именами. Типа, кот Игнат, собака Светлана, канарейка Татьяна. Это весело. Ты, если она уже нагадит, ты начинаешь ругать ее. Светлана Вячеславовна. Вот так вот ты уже.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

Ту. Ну все, теперь будем это повторять в ближайшую половину понедельника. Это трио из Барселоны, парни, которые решили записать хит на каталонском языке и абсолютно не прогадали. Работа оказалась вирусной и уже покорила мировую сеть. Это Сидерленд, только что в наших приемниках. Далее к нам присоединятся Чапл Рон, которая за свою не очень большую карьеру уже успела заполучить Грэмми. Услышим хит Good Luck, Babe. Чуть раньше Джуниор Кал Кальдера, Наталья Киллс с мощнейшим треком Lights Out. И все это разбавит здоровяк с волшебным голосом Тедди Свимс, мистер Know It All, уже вот-вот на Европе+.

Все ближе и ближе. Уже 25 сентября собираемся в клубе ВК «Стадиум». Главные фигуры утреннего движа Вэл и Вики, которые очень много всего для нас приготовили. Это куча игр на сцене, масса невероятно крутых подарков. И да, на завтрак сэндвичи, круассаны, 1000 литров ароматного кофе. А танцами нас будут снабжать

и Тима Белорусских, так что рекомендую быть. 25 сентября в ВК-стадиум, стартуем в 7 утра, и вход абсолютно свободный. А прямо сейчас еще одна порция первоклассной музыки, Алан Уокер, Sing Me to Sleep и диджей Кунгс, хит Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен на радиостанции номер один в России, 4.48 в столице, совсем немного у нас до финала часа остается времени, но пару классных треков захватим. Том Новый, Лима, Take It и Кайра Хитсор буквально через пару минут, и далее к нам присоединится уже Миша Зайцев. И, конечно, не забываем про живой завтрак с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра. Европа,
3: Европа Плюс. Крутой подъем. Европа
2: Плюс. А вот и понедельник наступил. Да, можно ли, нужно ли этому аплодировать, не знаю. А почему бы и нет? У меня всегда такой девиз по жизни. Мы аплодируем понедельнику, аплодируем себе. Мы рады, что неделя началась. Да, выходные прошли. Ну и что? За ними там еще выходные. Так что не нужно расстраиваться. Все в порядке. Проживем эту неделю шикарно. Вместе с хитами на Европе Плюс. Это крутой подъем. Миша Зайцев меня зовут. 7 сентября у нас на календаре день сбора грибов. Я вот вчера буквально из Ноябрьска вернулся в столицу. И в Ноябрьске, когда гулял в парке НУМ, который называется природный экопарк, там встретил огромных размеров мухомор. Такой яркий, такой красный. Так, как говорится, тот самый гриб, который можно попробовать один раз в жизни. Да? Но я не попробовал, конечно. Я просто посмотрел, пофотографировал. Прошелся вокруг, запомнил навсегда. Вот, и продолжил прекрасную прогулку. Кто нас встречает этим утром, рассказываю. Temper City появится совсем скоро, Self-Aware. Также Fall, Something New. Ну и ранее всех, Ever Since You Left Me, French Montana и Max B. В крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.
3: Подъем.
0: На Европе Плюс.
4: I went deaf on the bitch.

0: крутой подъем.
1: Китаец зарабатывает более 1 000 000 рублей в месяц на чесании людей. Да, он построил на этом целый бизнес. Мужчина открыл несколько салонов. Клиенты приходят, ложатся на массажные кушетки, а специально обученные сотрудники надевают длинные накладные ногти и начинают чесать разные части тела. Услуга стоит практически 4000 рублей за час. Она настолько популярна, что предприниматель планирует расширяться и дальше. Вот, так что как заработать нам на пентхаус? Вот, пожалуйста, идея в Китае реализована. У нас тоже можно попробовать. Да, кто нас будет встречать дальше этим утром, рассказываю. Обязательно послушаем KDDK, Бамбалея, также Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, в твоих динамиках прямо сейчас. Делай громче этот понедельник вместе с нами.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Кей, Диди Кей, Бамба Лео на радио номер один в России. Мир Зайцев меня зовут, мы продолжаем крутой подъем. Впереди гороскоп, до этого парочку хитов еще успеем послушать. Тем Импала и Джани появится здесь Дракула. Сразу после Hold On Me, Кайго и Сандра Кавацца. Делай громче, летим вперед.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр Вельга. Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

восхищение, но и чье-то уважение. Девы, перед вами простирается океан возможностей, смело прыгайте в него. Весы, проведите ревизию своего гардероба, надо его почистить. Скорпионы, бесплатный сыр в мышеловке лучше как-нибудь потом отведайте. Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья. Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния. Водолеи, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы. Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими. Вот что советует нам Вселенная. Удачный созвон впереди, сразу после Богдана Медведя и Countdown Meme, также Imagine Dragons, Radioactive, прямо сейчас.

Богдан Медведи, Count on Me на радио номер один в России, 5:35 в столице. Время для чего? Время для подарков. Абсолютно правильно. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, сыграем в удачный созвон. Может быть, если судьба будет на твоей стороне, заберешь классный шоппер от Европа+. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.

0: Созвон. Кому сегодня вручаем шоперы от Европы Плюс? Сейчас узнаем. Возможно, это будет Сергей. Серег, привет.
1: Доброе утро.
0: Доброе. Ну, рассказывай. Вот, ну как? Как дела? Как сентябрь начался? Может, что-то приключилось?
1: Отлично начался. У меня сегодня первый день отпуска.
0: Вот это красота! Вот это замечательно! И что, какие планы? Отдых.
1: Ой, планы, да, отдыхать, кофе и в тренажерный зал, а потом... Потом видно будет.
0: Красавчик, замечательно. У меня вчера, кстати, было то же самое. Я выпил кофеек, съел круассанчик и пошел в зал. Вот стараюсь себя восстанавливать, а то в последнее время не так удается следить за питанием, за режимом, но я вот пытаюсь войти вот в это русло правильное. Так что все, мы с тобой в одной команде, не подводим друг друга, ходим в зал регулярно. Хорошо, Сереж.
1: Да.
0: Ладно, ты не один с нами еще и Светлана, Свет, тебе тоже привет.
2: Всем привет.
1: Светлана, доброе утро.
2: Здравствуйте, Сережа.
0: Доброе. Свет, ну ты рассказывай, посещаешь ли тренажерный зал или какие-нибудь спортивные тренировочки присутствуют? Или так, на расслабоне?
2: Нет. У нас тут медведи бегают по городу, и мы медведи бегаем. У нас свои тренировки.
0: Ага, вот так вот. Вот так вот. В Кузбассе, верно? Или если...
2: Да.
0: Ну что ж, своеобразная тренировочка тоже получается.
2: Да.
0: С адреналином. Хорошо. Ребят, ну ладно, мы сейчас будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Хоть что-то совпадет, каждый подарок получит. Готовы пробовать?
2: Конечно.
1: Да.
0: Окей, хорошо, тогда погнали. Серег, ты первый дозвонился, мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там у нас?
1: Ноль.
0: Свет, у тебя?
2: Пять.
0: Не совпадение. Ладно, 5-0. Двигаемся дальше. Так, Сереж, у тебя опять ноль. Свет, у тебя?
1: Опять ноль.
2: Три.
0: Опять 0 и 3. Тоже не совпадение. Эх. Ну ладно, еще есть попытка у нас, в конце концов. Сереж, давай третью шанс с конца.
1: Есть.
0: Да, шанс
1: опять
0: есть.
1: Нолик.
0: Опять нолик. Что? Ничего себе. Свет, у тебя?
2: Нолик.
0: Ну вот оно. Вот она победа.
1: Хороший понедельник.
2: Спасибо.
0: Красота.
2: Хороший сегодня день начался.
0: Это точно хороший, прекрасный понедельник. Вот так он только начался, уже победа здесь, в крутом подъеме на Европе Плюс. Ребят, я вас поздравляю. Классный шопер достается каждому из вас. Эти аплодисменты тоже для вас.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Благодарю.
0: Да, желаю классного понедельника и вообще суперской недели. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Хорошего дня.
0: Благодарю. Больше китов впереди. Алиш Шука появится уже вот-вот. Not About Us поет «Делай громче». Это утро. Вместе с нами летим.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный.

This is not about us, Элис Шука говорит, не про нас, это все с тобой. Вот это вот плохо просыпаться в понедельник, грустными ходить весь день. Это все не про нас, все не про нас. Про нас совершенно другое. Про нас это мы бодро встаем, мы завариваем кофеек, мы прекрасно себя чувствуем, настроены на неделю, включаем погромче хиты на радио номер один в России, на Европе Плюс, разумеется, и все. И проживаем этот день так, чтобы люди смотрели и говорили: вау, вау, понедельник действительно прекрасный день. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа успеем послушать Deep in the Dark. Также Зейн появится. Die for me. Двигаемся вперед. Там больше хитов, больше музыки специально для тебя.

0: Танцуем in the dark, в темноте, по Дэйв на Европе Плюс. Ну, конечно, пускай даже понедельник, все равно танцы никто не отменял. Можно и в темноте, можно и когда посветлее тоже потанцевать. Танец всегда поднимает настроение. Будем танцевать под хиты на Европе Плюс в следующем часе. Двигаемся вперед.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. А вот и понедельничный Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Уникальный поезд протестируют в России. На Сахалине готовится запустить первый в нашей стране состав на водородной установке. Он будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации, а полноценный ввод в эксплуатацию запланирован на 27 или начало 28 года. Инновационный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети, и он не будет производить вредных выбросов в атмосферу. Новый поезд на водороде будет выбрасывать в воздух простой водяной пар.
2: Замечательно, Паш. Это вот очень хорошо, что атмосфера не загрязняется, потому что нынче проблемы с окружающим миром. Надо, чтобы природа цвела и пахла. И вот такие вот изобретения помогают.
3: Сахалинцам повезло.
2: Я поддерживаю.
3: Да. Тем временем мэр французской коммуны запретил комарам пролетать над ее территорией.
2: Вот так вот.
3: Городначальник Сен-Жюст Сен-Рамбер издал официальное постановление, которое запрещает комарам летать на территории населенного пункта. Согласно документу, любой комар, не соблюдающий требования, подлежит привлечению к ответственности. Постановление призвано настроить жителей на борьбу с комарами и напомнить им о необходимости принимать соответствующие меры. Муниципалитет уже установил ловушки для комаров, домики для летучих мышей, скворечники для синиц и солнечные опоры для привлечения ласточек, которые как раз и едят комаров.
2: Там что происходит? Домики для мышей, скворечники, ловушки для комаров. Это какой-то интересный регион, раз привлекает столько живности. Вот я не понимаю, а комары где узнают про этот закон? Надо как-то донести до них.
3: Я думаю, что рассылка будет через местные госуслуги.
2: В комариные дома.
3: Да. Тем временем Шнобелевскую премию вручили в 36-й раз. Ага. Церемония впервые прошла за пределами США в Цюрихе. В этом году в области экономики наградили исследователей из США, Мексики и Канады. Они пришли к выводу, что представители высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Еще одну премию присудили за исследование, показавшее, что молоко тараканов примерно в 3 раза питательнее коровьего. Японский ученый получил награду по медицине за работу по аэродинамике сморкания. А в области почвоведения наградили проект, в рамках которого ученые закопали 1000 одинаковых трусов в 25 странах, чтобы изучить состояние почв.
2: Ой, вот когда говоришь «я ученый», это все думают, Паш, вау, а вдруг ты трусы закапываешь? Вот мои родители...
3: Об этом можно не упоминать.
2: Мои родители вот никогда об этом бы не узнали, и я им говорил, что я ученый, они бы восхищались, а я бы, может быть, вот такими вещами занимался. Но я, на самом деле, я бы хотел Шнобелевскую премию получить, это же... Круто.
3: Сделай новое исследование по аэродинамике сморкания, и премия твоя.
2: Ну, посмотрим. Меня пока закапывание трусов больше интересует, потому что как будто бы полегче. Аэродинамикой всегда у меня с ней проблемы были. А здесь что, закопал, что там, измерил, посмотрел, и все. Или вообще какое-то новое, какое-то свое исследование.
3: Миш, может, я быть... предлагаю так, послушать суперхиты, а потом придумать, что мы будем делать.
2: Так и сделаем, Паш. Cat's Eye, впереди Animal, сразу после Jack Jones и Fireboy DML, Me and My Guitar. Ну а прямо сейчас Take Me There, Дати, в крутом подъеме на Европе Плюс.
0: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Move Like an Animal. Это Cat's Eye на радио номер один в России. Постепенно просыпаемся, да, под крутой подъем на Европе Плюс. Делаем громче хиты, потому что, ну а как иначе? Как иначе? Только так. Только так громкая классная музыка поможет взбодриться, проснуться. Да, помимо кофе, который, я надеюсь, ты уже заварил и готов отправляться в начало этой недели вместе с нами. Кто ждет нас впереди? Нептуника, What If, сразу после Body, Loud Luxury и Brando. Делай громче. Летим.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Честно признаюсь, слушаю трек Нептуники Warrior, уже я не знаю сколько времени, и в себе в плейлист добавил, и каждый раз, когда здесь у нас на Европе Плюс звучит эта песня, ну мурашки по коже, мурашки, по-другому никак. Отличный трек, очень атмосферный, прекрасный, чтобы начать понедельник, между прочим, о философских вопросах подумать, да, что если получится, что если не получится, что если я... Что, если я упаду и никогда не встану? Нет, все получится, все будет хорошо. Да, больше китов, больше музыки впереди. До гороскопа всего ничего осталось. Кат и Джон, послушаем Turn the Lights Off. Сразу после Let Me Be, The Second Voice в твоих динамиках.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Советы вселенной. Прямо сейчас узнаем, что звезды говорят нам делать и что не делать в этот понедельник. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно. Тельцы, добра от добра не всегда стоит ждать. Близнецы, хорошо потрудитесь сегодня, незабываемо отдохнете завтра. Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел. Львы, вы заслужите не просто восхищение, но и чье-то уважение. Девы, перед вами простирается океан возможностей.

Cosmo. Hello на радио номер один в России. Ну что, самое время попытать удачу в игре Музагруз на Европе плюс 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поговорим о жизни. Может быть, еще о чем-нибудь. И унесешь подарок, классную термокружку. Да, звони 7456565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Есть шанс выиграть классную термокружку от Европа плюс прямо сейчас у Макса. Макс, привет.
2: Да, доброе утро.
1: Доброе, доброе. Ну, как ты поживаешь? Как твой сентябрь стартовал?
2: Ну, стартовал, потому что я на работу вышел после отпуска.
1: Красота. Вот у всех людей разные ситуации. Вот я со слушателями сейчас разговаривал в предыдущем часе. У кого-то только начался отпуск. Кто-то вот сейчас с отпуска пришел на работу обратно. Все мы живем разными жизнями, но так много нас объединяет. Да. И что? И как ты себя чувствуешь в целом?
2: Да, в целом...
1: Прекрасно отдохнул.
2: Хочу работать.
1: О, здорово, здорово. Это те слова, которые хочет слышать каждый начальник. Прекрасно отдохнул, хочу работать, готов работать. Давайте сверхурочно. Отлично. Хорошо, Макс, ну все. Будем с тобой сейчас играть в музагруз. Там все просто. У меня есть вопрос, ответишь на него, получишь подарок. Но для начала, может быть, угадаешь, о ком сегодня пойдет речь. Это один очень известный рэпер. Вот это все, что я тебе скажу. Вот кто это может быть в теории?
2: Ну, рэпере Эминем,
1: вот,
2: например.
1: Ну, да, отлично. Вот именно про него мы сегодня поговорим. Про вот этого красавчика Эминема, да. Конечно. А вопрос следующий. Звучит так. Откуда появилось сценическое имя Эминем? Вариант 1. Из инициалов его имени. Вариант 2. Это название его первой группы. Какой правильный ответ? Откуда появилось Эминем? Из инициалов его имени или это название его первой группы? Макс, твой ответ.
2: Ну, давайте, наверное, первый вариант. Пальцем в небо.
1: Угу. Пальцем в небо из инициалов его имени, верно?
2: Ну да.
1: Окей, хорошо. Слушай, ну это... Вот даже если попробовать вот произнести, да? Эминем. Как будто бы, если сделать это в слоумо, M&M. Здесь буква M и буква M. M&M. Действительно, из инициалов его имени, конечно.
2: Спасибо.
1: Конечно, Макс, я тебя поздравляю. Ты абсолютно верно ответил. Marshall Mathers зовут нашего красавца, который покорил и продолжает покорять своим речитативом весь мир. Все, крутейшая термокружка от Европы Плюс тебе достается. Я тебе аплодисменты, Макс, тоже для тебя.
2: Да, спасибо.
1: Я желаю тебе отличного сентября. Пускай все складывается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Послушаем Филат Фукарос и Денис Фёрст. Sweet Summer Nights. Прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Если не твоя невеста, то и не трогай. Оставь тому человеку, для которого она предназначена. Все правильно Айова говорит. Да, я согласен. Это песня «Мы» на радио номер 1 в России, 650, столица. Миша Зайцев меня зовут. В финале этого часа «Dream of You», Шиллер, Питер Хефнер, также Рэй Далтон появится, «Blood Running». Ну и бригаду ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Оценка за поведение в школе не повлияет на аттестат. Messenger Max станет пропуском в поезд и на самолет. И российские туристы рассказали о главной сложности на отдыхе. Далее подробности. Оценка за поведение не повлияет на аттестат и текущие оценки. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, в пилотных школах для учеников с 2 по 8 классы оценка за поведение будет носить самостоятельный характер и не станет частью академической успеваемости. Кравцов отметил, что для выставления оценок уже разработаны конкретные критерии. Это соблюдение школьных правил, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Если эксперимент будет признан успешным, то его распространят на все российские школы. Messenger Max станет пропуском в поезд и на самолет. Минтранс намерен внедрить на всех видах транспорта посадку по Max ID. Глава ведомства Андрей Никитин сказал, что конкретные сроки запуска проекта пока не определены. Инициатива находится в стадии перспективной проработки и не является утвержденным проектом с конкретной датой запуска. Напомню, ранее в Минэкономразвитие сообщили, что больше 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через Messenger Max, а лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. Россиянам могут разрешить пересекать границу с Китаем на личном авто. Такие соглашения сейчас прорабатываются с китайской стороной. Об этом сообщил глава Минтранса. В случае принятия соглашения гражданам двух стран можно будет пересекать границу на легковушках вместимостью до 8 мест. Технических проблем для организации такого движения нет. Пункты пропуска уже готовы. Минтранс и китайская сторона также обсуждают срок действия водительских удостоверений. Необходимо определить период, в течение которого наши водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайцы в России. Тем временем российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. В ходе опроса выяснилось, что около трети россиян трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска, а четверть опрошенных вовсе не способна полностью отключиться от работы. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным, например, спортом, учебой или культурными мероприятиями. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся, он стоит 86 рублей 59 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 100 рублей и 57 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Именинника зовут Вэл. Доброе утро. Доброе утро, наш любимый мальчик, с днем рождения.
0: Спасибо, Вики, как обнадеживающе звучало. Думал, сейчас будет стих, а это был Хоку. Именинника зовут Вэл.
1: Да, это был Хоку, мы тебя очень любим. Спасибо большое, что ты у нас есть. Спасибо, что ты меня поддерживаешь как бесплатный психолог. Вот, мы тебя любим.
0: Спасибо, это очень неожиданно.
1: Лучший, самый красивый, самый харизматичный.
0: Ой, как хорошо.
1: Чувство юмора просто...
0: Я привыкну.
1: Да, хорошо, привыкай. Привыкай, так будет всегда. Будем отмечать, сколько хочешь отмечать? Неделю? Две, три.
0: Хотя бы до вечера.
1: Не, подожди, завтра будем отмечать.
0: Завтра?
1: У нас планы большие, да, на твою днюху.
0: Ну, завтра мы
1: на
0: будем
1: днюху.
0: Отмечать, это правда.
1: Мы
0: да,
1: же будем
0: спасибо
1: отмечать?
0: Большое. Да, мы
1: ты же будешь
0: отмечать.
1: Поставляться?
0: Теперь я понял, ради чего все это. Именинник,
1: вот. Пожалуйста, напишите нам на наш сайт europlus.ru поздравления для нашего мальчика.
0: Это будет очень приятно. Спасибо. Спасибо, родненький. Это... Мой день рождения — это наша общая победа. В которой немножко больше постарались мои родители, конечно. В частности, мама. Спасибо.
1: Мама Люся, дядя Вэл, спасибо большое.
0: Спасибо, ребятки. Мне чертовски приятно. Вы же знаете, что это все взаимно. Поэтому у вас тоже с днем рождения.
1: Спасибо.
0: С днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Ну что ж, начинаем новую неделю. Впереди бригада Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: Бригада У. Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. У тебя практически профессиональный праздник сегодня.
3: Да? День рождения было?
2: Да, спасибо. Ну, я такой полупрофессиональный. День рассказывания историй о летних путешествиях.
3: О, да, профессиональный праздник. А я рассказывала про овербукинг?
2: Про овербукинг?
3: Да.
2: Да, интересная, конечно, история. Послушайте в личке. Поэтому сегодня номинация звучит так. Сочинение на тему. Первый. ATB Summer. Можно без второго варианта? Нет, обязательно правильно такие, ладно. Асиана and the Summer.
3: Мне кажется, я знаю, что ты хотел. Хочешь, мы подговорим слушателей? Ну, ты же сегодня именинник. Вот какую хочешь первую песню? Первую? Да?
2: ATB. Я никогда не был предвзят, поэтому ATB.
3: Ну, забегайте к нам в наше...
2: Сообщество.
3: Да, в ВК.
2: Европа плюс ВКонтакте. Голосуйте. Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Good, это Дэвид Гетта и Биби Рекса, Бригаде У на Европе Плюс. 7 часов 12 минут в Москве. Вики.
1: Да.
0: А, позвольте попросить вас достать вот этот конвертик.
1: Достаю конвертик, он, кстати, праздничный.
0: Праздничный,
1: скрываю
0: да,
1: его.
0: Да, да. А там 74% у победителя. И сегодня ATB. Это
1: так
0: ATB.
1: Приятно.
0: Да. Большое спасибо тем, кто голосовал за Сиану. Да, я вас тоже люблю. Внимание, слушаем победителя.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Джон Саммит, бригаде Уны, Европе плюс 7:18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что у нас будет дальше?
1: Расскажу про уникальный гаджет, который представили в Китае.
0: Который представили в Китае, да.
1: Ты за мной повторяешь?
0: Ты чего? Нет, конечно.
1: Ну подожди, тебе понравится?
0: Мне понравится.
1: Тебе, правда, не нужно вот это вот?
0: Ну, может, кому-то.
1: Может, кому-то, да.
0: Это как бегущая строка с объявлением. Ну, возможно, кому-то не нужно, но кто-то же обратит внимание.
1: Конечно.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде Уны, Европе плюс.
2: Бригада! Погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 8 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду.
4: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
5: Реклама.
6: Кухни Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухни Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen.
7: Кухня Дельта.
8: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
9: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Любишь танцевальную музыку?
12: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
13: Европа Плюс Дэнс.
14: Hi, this is Baker Man.

0: Пауза в бригаде «У» на Европе Плюс. 7.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде «У».
1: Но главная новость, конечно, что у Вэлла день рождения.
0: Спасибо, это
1: ему
0: очень
1: 21, следовательно, все, теперь все разрешено во всех странах.
0: Да.
1: Вот, поздравляю. Еще есть новость, ну такая, но уже не такая интересная, конечно.
0: Хорошо.
1: Известный китайский бренд выпустил наушники для спасения браков. Так они анонсировали. Да, они сканируют звуки вокруг людей ночью. И как только кто-нибудь начинает храпеть...
0: Да.
1: Наушники.
0: Легкая подача электричества.
1: Нет, наушники маскируют звук вот этот под белый шум. То есть человек, второй партнер, спит еще лучше.
0: Стоп, еще полезнее. Наушники ты надеваешь? Или...
1: Ты надеваешь, да.
0: Ага.
1: Да, никто храпит.
0: И вместо...
1: Да. И круто. Ты еще лучше и глубже спишь. Более того, наушники, естественно, считывают твой пульс, фазы сна, в общем, все как надо. Стоит, конечно, дорого, $250. Но ребята сказали, что долго разрабатывали форму, ты не чувствуешь их, когда спишь. То есть нет такого, ты просыпаешься, уши болят.
0: Нет такого?
1: Нет, такого нет.
0: Но нужно будет попривыкнуть к этому.
1: Угу. Ну, идея хорошая.
0: Идея хорошая. Наверняка на личном опыте пока не разрабатывали. Так, ребята, во время разработок ни один брак не распался у нас в команде.
1: Вот.
0: Мы с женой довольны.
1: Вот, молодцы.
0: Хорошо, да, спасибо. Ну, это хорошая новость для тех, у кого белый шум не вызывает панические атаки.
1: А есть такие люди?
0: Есть такие люди, которые слышат шшш, и им потом начинают слышаться голоса в этом.
1: Серьезно? Я не знала. Напишите, если вы такой человек.
0: Да.
1: Пошел проверять. Итак, в соцсетях все обсуждают, естественно, трейлер к сериалу «Гарри Поттер». Мы его тоже обсудили. Ну, конечно, потому что его там разбирают на всякие кусочки. И, естественно, есть негативные отзывы. Один из отзывов, что фанаты переживают, что инфляция добралась до Хогвартса. Да, потому что, если вспомнить фильмы, да, и вспомнить Хогвартс.
0: Освещение меньше стало?
1: Нет, не освещение, стол ломился в фильмах, просто там все было.
0: Да.
1: А здесь ребята сидят, у них так все скромненько, там
0: яичница,
1: хлебушек. Ну реально, все очень скромно. Я надеюсь, что это главное разочарование в сериале, на самом деле сериал будет классный. Но вот на еду почему-то не стали тратиться.
0: Не, ну я помню, сколько... Например, яйца стоят в Европе. Если они присутствуют, то в целом это нормальный стол такой, да.
1: Ну да, да.
0: Хорошо. А когда выходит все?
1: 25 декабря.
0: В этом году уже?
1: Да, 25 декабря, первый сезон.
0: Это будет серьезное испытание. Спасибо, Вики, впереди.
1: Пожалуйста.
0: Гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на понедельник, 7 сентября.
1: Овны, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
0: Тельцы, добра от добра не всегда стоит ждать.
1: Угу. Близнецы, хорошо, потрудитесь сегодня. Не забываем отдохнуть завтра.
0: Это я тебе гарантирую.
1: Спасибо.
0: Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
1: Львы, вы заслуживаете не только восхищения, но еще чье-то уважение.
0: Девы, перед нами простирается океан возможностей. Нужно смело прыгать в него.
1: Весы, проведите ревизию своего гардероба. Надо его почистить.
0: Скорпионы, бесплатный сыр в мышеловке. Лучше как-нибудь потом отведаете.
1: Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
0: Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
1: Водолеи, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
0: Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.

0: Ларин, бригаде У на Европе Плюс, 7:35 в Москве. У нас впереди первая мысль Вики. Вот вроде цель у нас одна, а роли в этой первой мысли разные сегодня.
1: Да, сегодня нужно составить компанию нашему имениннику.
0: Спасибо, что напомнила.

0: Да, да.
1: Спасибо.
0: И в честь твоего дня рождения
1: еще
0: я решила...
1: раз напомнила,
0: да,
1: спасибо.
0: Новый номер телефона сделать. Вот. Праздничный.
1: Прям создать?
0: Это праздничная линия.
1: Вау, вот. Наш личный
0: звонитель-оператор. 8-495-232-106-2.
1: А можно еще разочек?
0: Давай. 8-495-232-106-2.
1: Впереди первая мысль в бригаде «У» на Европе+. Плюс.
2: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
3: ООО «Восток», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовской, Один. Угрин 113-774-629-00.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Ладно.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Привет, привет.
0: Привет.
1: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Юля.
0: Юля.
1: Юлечка.
0: Юль, ты откуда?
2: Я из Пятигорска.
0: Из Пятигорска.
2: Да. Обычно солнечного, но сегодня у нас очень дождливо.
0: Слушай, ну поздравляем.
2: Ну, спасибо.
0: Ну, с разнообразием каким-то. Юля, мы сегодня играем с тобой в одной команде. Да? Я очень рассчитываю на то, что Вики не собирается испортить мне день рождения, да? И написала легкие фразочки.
1: Очень легкие.
0: Да, поэтому...
1: Ну, для меня.
0: А как возвращать будешь?
1: Очень празднично, тебе понравится. Ты сразу услышишь.
0: Юля, удачи.
2: Спасибо.
1: Юлечка, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача их как-то завершить логически. Потом то же самое сделает наш именинник. И если совпадешь где-то, все, подарки тебе. Удивительно, да? Подарки тебе. Фразы, связанные с днем рождения. Поехали. Лучший подарок на день рождения?
2: Это цветы.
1: Но я не такая. Лучший подарок для меня?
2: Это внимание и поздравления.
1: Торт должен быть...
2: С бананом.
1: Так, Юль, нам надо, чтобы совпали.
2: Тогда шоколадный.
1: Вот это уже лучше, спасибо. Родиться девы – это как?
2: Родиться девы – это как? Праздник.
1: Хорошо, ну и последнее.
2: У меня просто сын дева.
1: Ну, вот ты можешь сравнивать, да, сразу. Ну и последнее. В этом году я обязательно...
2: Выиграю.
1: Хорошо. Возвращаем Вэлла. Он не огинулся, выйдя из игры.
0: Чтобы Вэл вернулся, я включаю... Ты знаешь, ощущение непреодолимого счастья и веселья. Просто звук олицетворения праздника.
1: Ну вот я надеюсь, что... Мы тебе праздник не испортим своими ответами.
0: Спасибо, спасибо. Ну что ж, Юля.
1: Юля не среднестатистический человек, ты знаешь.
0: Ты знаешь, я слышал, я убежал далеко, но я слышал реакцию на один из ответов.
1: Хорошо.
0: Погнали.
1: Лучший подарок на день рождения?
0: Деньги.
1: Нет, цветы.
0: Цветы.
1: Но я не такой. Лучший подарок для меня?
0: Деньги.
1: Внимание.
0: Внимание.
1: Да, ладно, давай дальше.
0: Ну, Юль, для меня тоже внимание лучший подарок. Коллеги не сразу сегодня об этом вспомнили.
1: Мы просто не видели, какой календарь вот сегодня, какое число.
0: Да и нормально, я без осуждения. Живите как хотите.
1: Да. Торт должен быть... Ну, попробуй, я не знаю.
0: То есть там вообще, да?
1: Нет, ну там у нас было 2 версии. Я попросила Юлю заменить ответ.
0: А, до такой степени? Торт...
1: Должен быть... Ну, давай, какой?
0: Ну, какой? Ну, вкусный.
1: Нет. Значит, первый вариант был с бананом.
0: Интересно.
1: Тут я Юле еще раз объяснила правила. На всякий случай. Напомню, что у тебя днюха. Шоколадный.
0: Шоколадный.
1: Да, ну давай, ну ладно. Родиться девой это как?
0: Это как? Это...
1: Правильно я показываю?
0: Ты так же показываешь Россию. Вот когда мы в города играем. Это как просто выиграть в лотерею.
1: Ну, практически.
0: Подарок судьбы.
1: Ну, праздник, да? Праздник.
0: Праздник.
1: Но мне кажется, выиграть в лотерею ее нет. Праздник нет. Ладно. В этом году я обязательно...
0: Я обязательно... Вырасту?
1: Нет. Нет, нет, не засчитывай этот ответ, нет.
0: Так, что-то с... Почему такая пантомима была? В этом году я...
1: Обязательно.
0: Что, встану с колен? Что ты показываешь?
1: О, он сказал, выиграю.
0: Выиграю, да, да. Ну-ка, засчитали. Ну-ка... Я как ребенок.
1: Я
0: как ребенок очень богатых родителей, кому в гости пришли те, кто не хочет находиться. Ну-ка, быстро подарок вытащили!
1: Но подарок мы дарим не тебе, а Юле.
0: Да, Юль. Лови подарок.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Поздравляем, умничка ты наша. Все сама, все сама.
2: Спасибо. Сама... Все сама.
1: И торт какой красивый с бананом принесла.
0: Сама до такой степени, что без моей
2: шоколадный.
0: Помощи выиграла. Юль, звони еще и Пятигорску передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо большое.

0: Санрайз Авеню, бригаде У на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек. Мои коллеги настояли на том, чтобы он был праздничным. Но моя скромность позволила отбить этот удар. И мы решили поговорить в целом про днюхи. Вот какой день рождения вы не забудете никогда?
1: Ну, можно я скажу?
0: Да.
1: У меня просто есть. Я не забуду никогда, когда Наталья Орейро мне пела «Happy Birthday to you». И я не придумала это не сон. Это правда.
0: Ребят, если вас Наталья Орейро не поздравляла, это нормально. Это у Вики не нормально. А у нас у всех нормально, мы люди простые. Вот расскажите о днюхе, которую вы не забудете никогда. Либо собственную, либо когда вы были гостем.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Бригада У! Реклама. В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от местей и порядки их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6+.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по

0: 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте. Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: всегда себя выбирай. Выбирайся.
1: Эгоистка. Это Зиверт Бригадюл на Европе Плюс. 7.57 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы вспоминаете незабываемые дни рождения. Чек-чек. 1, 2, 3, чек.
2: Саундчек. Бригадюл.
1: Начнем вот с какого.
3: Привет, бригада. С днем рождения, Вэл.
1: Спасибо.
3: У меня сегодня тоже день рождения. Я никогда не забуду день рождения моих детей. Самый первый день рождения. Это был трэш просто. Женщины меня поймут.
1: Ну, во-первых, с днем рождения тебя. Во-вторых, мы, мужчины с активной фантазией, тоже примерно представляем, через что вы проходите. Да, поздравляем. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Вэл, тебя прежде всего с днем рождения. Поздравляю от души. Я, кстати, тоже дева. У меня день рождения был 2 сентября. И этот день рождения я не забуду никогда. Я захожу в комнату, и там стоит огромная беговая дорожка. Подарок от мужа и детей. Она занимает всю комнату. Ну, мы по ней сейчас, конечно, бегаем, но и запинаемся тоже. Дорогие мои, спасибо за подарок. Был тебя еще раз днем рождения.
5: Спасибо за подарок.
1: Спасибо и тебе, и твоим близким. Мама, правда, до сих пор со старым телефоном ходит, но с новой беговой дорожкой. Ну и финальное.
6: Я никогда не забуду свой день рождения, потому что 6 лет назад, в мой день рождения, у меня родился сын. Вот такой вот подарочек. При этом друзья сейчас делятся на две половины. Кто-то злобно смеется и говорит, что больше у меня никогда не будет дня рождения. А кто-то говорит, что мне очень повезло. Это самый лучший подарок на все времена.
1: Это правда, самый лучший подарок.
5: Классный подарок, да.
1: Но он был единственный.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент Армении снова собирается в Москву. Брать больничные станет намного выгоднее. И россияне рассказали, от чего они готовы отказаться ради путешествия. Далее подробности. Президент Армении снова собирается в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал скорый визит Никола Пашиняна. РИА Новости сообщают о том, что точные даты пока не определены, но, по некоторым данным, поездка может состояться уже в этом году. Напомню, на прошлой неделе Владимир Путин в Бишкеке на полях саммита ШОС провел переговоры с Пашиняном, и одной из главных тем стал референдум в Армении по вопросу членства республики в ЕАЭС или же вступления в Евросоюз. Ранее Россия ограничила поставки армянской продукции, в том числе овощей, фруктов, а также алкогольных напитков. Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. 312 площадок из общего числа будут работать при дипломатических и консульских учреждениях. Еще 7 на Байконуре. В отличие от России, где голосование пройдет в течение 3 дней, за границей участки будут открыты только 20 сентября. Найти адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии, а также на официальных ресурсах МИДа и загранучреждений. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится больше, чем на 1000 рублей в день в 2027 году и составит 7800 рублей. Об этом сообщили в соцфонде. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, а также от страхового стажа. 70% россиян готовы отказаться от чего-либо ради путешествия мечты. Из этого числа почти каждый пятый предпочел бы поездку к красивой свадьбе. 14% ради поездки отложили бы покупку автомобиля. Результаты свежего исследования приводит ТАСС. Опрос показал, что чаще всего респонденты выбирали дорогие покупки, включая технику и брендированную одежду. Такой вариант назвали 19 человек из 100. При этом каждый третий заявил, что не стал бы отказываться от других целей или привычных расходов даже ради путешествия мечты. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 59 копеек. Евро тоже похудел. За него дают 100 рублей и 57 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 8 часов 5 минут в Москве, бригада УНИ и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Спасибо, Вики.
1: С днем рождения.
0: Спасибо, Вики.
1: С днем рождения, Вэл, с днем рождения, наш любимый мальчик. Я, кстати, сочиняю стих.
0: Так.
1: Но я его расскажу в следующем часе.
0: Он как-то связан со мной или, ну, просто анонс книжки? Мемуары Вики.
1: Осень началась.
0: В стихах.
1: Люди рождаются, это девы.
0: Красивый и очень грустно звучит.
1: Нет, будет хороший стих, обещаю. Ну, я стараюсь.
0: Осень началась, и люди рождаются. Да, действительно, единственное, чем запоминается осень. Началом и рождением
1: большим
0: людей.
1: Большим количеством дев. Дев больше всего, кстати, на планете.
0: Ну, серьезно?
1: А ты не знал, да, статистика?
0: Нет, правда?
1: Да, дев больше всего на планете.
0: Но мы же люди веселых родителей.
1: Новогодних.
0: Новогодних. Что ж, у нас новая неделя.
1: Так вот, почему ты любишь так селедку под шубу. Под шубой.
0: Кстати, да. Да.
1: Вот я вот каждый раз вижу искру в глазах.
0: Да, да. А почему ты так любишь устрицы, хотя родилась в июне? Как-то есть взаимосвязь? Какая-то?
1: Потому что устрицы надо есть в месяц, когда есть «Р». Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
0: Это, кстати, не вымысел, это реально есть
1: вот
0: такая легенда. Да.
1: Ну, так.
0: Новая неделя, новая игра. И каждое утро мы тут взяли и решили разыгрывать планшеты. А? Просто нужно дозвониться.
1: Да, звоните нам по телефону сегодня такому. 8495 232-106-2.
0: Может, еще разочек?
1: Давай, 8-4-9-5. Да, это код Москвы. 232-106-2.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс.

0: Парсити, Бригадю на Европе Плюс 8.09 в Москве. Пока мы ждем нашу новенькую игру, в которой мы кому-нибудь, скорее всего, подарим планшет. Угу. Давайте музыкальное путешествие чартером, Бригадю.
1: Давай.
0: Летим в страны, чтобы слушать то, что слушает там. А мы летим в страну с выдающейся кухней.
1: Хорошо, уже начало хорошее.
0: Ну, давай, давай, предположи
1: давай,
0: что-нибудь.
1: Давай, Италия.
0: Угу.
1: Франция.
0: Угу. Ну, как бы я согласен с тобой, но нет. Ну, давай так, когда мы попробовали эту выдающуюся кухню, мы пришли к выводу, что это выдающаяся кухня национальная в России вкуснее.
1: Мексика.
0: Мексика, да, мы летим в Мексику. Там в чартах Кэрол Джи с треком «Baby Wow».
2: Чартер бригады У.

0: невероятно, но... В «Бригаде У».
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8:13 в Москве. Невероятно, но...
3: Да.
2: Бригаде У на Европе Плюс начинается.
3: На этой неделе мы разыгрываем планшеты.
2: Каждое утро.
3: Каждое.
2: И вообще, конечно, вы же убедились в том, что мы считаем, что невозможно, естественно, возможно. И вдохновившись нас проектом «Молодежь и дети», решили еще раз доказать всем вам это.
3: Да, кто нам позвонил? Алло, алло. Доброе
2: алло,
3: утро.
4: Алло, привет.
3: Привет, как зовут тебя?
4: Меня зовут Вика, я из Ставрополя.
3: Ой, Вика,
4: невероятно, какой... но я вам дозвонилась.
3: Вероятно, получается.
2: Вика, добро пожаловать.
4: Да.
2: Где ты живешь? Ты в Ставрополе, да? А в Ставрополе где ты живешь?
4: Я живу в Ставрополе.
2: Да.
4: Улица Розы, Люксембург.
2: Красиво.
3: Так, Вик, ты аккуратнее. А дом какой? А квартира?
2: Снилс, пожалуйста.
4: Ну, достаточно.
2: Вика, ну смотри. Очевидно, будущее уже наступило. Отличить реальные открытия от фантастических становится все сложнее. Не было дня, чтобы Вики не подходила и не спрашивала, был это нейросеть или нет.
3: Кстати, каждый день, действительно. Смотри, мы сейчас расскажем тебе о научных прорывах, но только один из них будет настоящим, а другой мы придумали сами. Вот, угадаешь, получишь планшет, чтобы узнать как раз о новых каких-то открытиях.
2: Готово?
4: Готово.
2: Итак, первое открытие. Ученые Московского авиационного института создали систему, которая позволит космонавтам летать к Марсу без вреда для самочувствия. Значит, она позволяет правильно тренироваться в невесомости, чтобы мышцы не атрофировались и сердце работало как часы. Это первое открытие. Вики?
3: Хорошо. Второе открытие. Исследователи изобрели уникальное устройство – космический кондиционер. Он не просто охлаждает воздух, а еще переводит мысли космонавта в текст на экране, чтобы они могли общаться молча и не мешать друг другу.
2: Вика, как думаешь, что из этого правда, а что фейк чистой воды?
4: Я думаю, что правда – это первое открытие.
2: Уверена?
4: Не очень.
2: Да-да-да, все, да. Вика, все верно. Наши молодые ученые по программе «Приоритет-2030» совершили действительно прорыв. Разработали целую систему подготовки к дальним полетам.
3: Там 8 часов сна, 8 часов работы и 8 часов тренировок, чтобы мышцы не ослабли в невесомости.
2: Викусик, ну поздравляем тебя. Забирай свой планшет честно заработанный и будешь узнавать еще больше научных фактов и полезных лайфхаков. Поздравляем!
3: Поздравляем!
4: Спасибо!
2: Но звони нам еще, Ставрополю привет, и в частности, твоей родной улице. Звони еще, счастливо.
3: Пока-пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет-2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но...
0: В «Бригаде У».

0: Bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс в бригаде У на Европе Плюс. 8:19 в Москве. Вики, спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста. С днем рождения.
0: Да, спасибо тебе большое и за поздравления, и за тему «Фактом в зале».
1: Неплохая тема, да?
0: Игры. Все, что связано. Абсолютно любые. Кое-что расскажем здесь на Европе Плюс.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С TNT 7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. TNT 7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель TNT. TNT 7 – технологии и комфорт, которые выбирают. TNT 7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го. Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров, любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.

0: одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: 107.1 FM.
5: 107.1 FM.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
5: 966-138-138-4.

0: Все прошло, это Мария Краймбрери в бригаде Уны и Европе Плюс. 8:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Браво, Вэл, браво, именинник наш.
0: Спасибо, спасибо, Вики. Mm-hmm. Игрище сегодня в фактовом зале.
1: Да, игрище. Я поговорю с вами о Марио. Известная игрушка, кстати, это одна из немногих игр, в которые я играла.
0: Mm-hmm.
1: Реально. Мы про него все время открываем что-то новое. Ну, да. Мы знаем, что его зовут Марио, да, что брат у него есть Луиджи.
0: Ну, как открываем что-то новое?
1: Ну, старое, да.
0: Ну, мы давненько открыли что-то новое.
1: Но я тут выяснила, в честь кого его назвали.
0: В честь кого? Водопровод?
1: Нет. В честь владельца складов в городе Таквилла, у которого, собственно, у которого Nintendo снимали помещение.
0: А, в самом начале своего пути?
1: Да, да, да. Они снимали, когда помещение, стали разрабатывать игру. Пока рабочее название было «Прыгун».
0: Угу.
1: Вот. Ну, и хотели ребята дать ему какое-то имя такое нормальное, обычное. Такие, о, давай назовем в честь нашего арендодателя, а потом поменяем имя.
0: Угу.
1: Ну, и назвали Марио. И в какой-то из дней... Вот этот Марио Сигали, так его зовут, ворвался в офис с требованием погасить задолженность по аренде. Он, видимо, это сделал так эффектно и харизматично, что ребята такие... Точно Марио. Пусть остается Марио.
0: А потом наорал и исчез в трубе.
1: Да. Ну и сам Сигали потом говорил в интервью, что, ну нет, я не ищу славы. Конечно, могли бы мне что-нибудь заплатить, но как бы, ну ладно, ладно. Но я бы хотел прославиться не за счет игры, а за счет своего бизнеса там, и так далее.
0: Круто, что так и не получилось. В итоге мы узнаем по игре. Я хочу поговорить с тобой об интеллектуальной игре.
1: Ого.
0: Кто хочет стать миллионером?
1: Да, знаем, любим.
0: Все мы знаем. Впервые эта телевикторина вышла в эфир на британском телевидении.
1: Угу.
0: А ее первым победителем стал Джон Карпентер.
1: Ага.
0: Видимо, этот выигрыш пошел на карьеру Сабрины.
1: Наверное.
0: Карпентер. Ага. Так вот, сделал он это очень красиво. Вот ты, кстати, частенько играла в игру, когда смотрела где-нибудь по телеку?
1: Да, конечно.
0: Когда ты понимала, что все?
1: Ну, достаточно рано.
0: Я тоже после 1000 рублей уже понимаю, что подсказки использованы. Так вот, он дошел до последнего вопроса вообще без подсказок. Но на последнем, 15-м, буквально в одном шаге от $1 миллиона, он воспользовался подсказкой «Звонок другу». Позвонил он не другу, позвонил он папе. Но помощь не пригодилась. Он позвонил отцу, даже не прочитал вопрос, сказал: «Отец, я сейчас выиграю $1 миллион». И повесил трубку. И ответил правильно. И выиграл $1 миллион. Неизвестно, какие были отношения с отцом. Отец порадовался или грустил.
1: Представляешь, реально, если плохие отношения с отцом были.
0: Но факт остается фактом. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт Вэлла.
0: Спасибо. Ну и за Вики, если понравился.
1: Ну нет, у тебя классный факт, и ты сегодня у нас.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги. Бригада.

0: Ритмо. Пиши з букви «И». Джей Балвін і Black Eyed Peas Бригаді У на Європі Плюс. 8.33 в Москве. Стоп, голосування фактового зала. Ну, давайте переходить к итогам, раз такое дело. Ну, 74,24% сегодня победитель. И сегодня это я. Спасибо, ребята. Спасибо, родненькие. Я искренне надеюсь, что я не выстрадал, не напросился
1: Нет,
0: на победу.
1: Нет, у тебя классный факт был. Даже я признаю.
0: Спасибо.
1: А ты знаешь, я просто так не признаю.
0: Завтра давай поговорим о днюхах в целом.
1: Давай.
0: День рождения, вот такой будет.
1: Хорошо.
0: Такая тема, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 7 сентября, Овны. Помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
1: Тельцы, добра от добра не всегда стоит ждать.
0: Вики, близнецы, хорошо, потрудитесь сегодня, незабываемо отдохнете завтра.
1: Хорошо, раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
0: А львы, вы заслужите не просто восхищение, но и чье-то уважение.
1: Девы, Вэл. Перед вами простирается океан возможностей. Смело прыгайте в него.
0: Спасибо. Весы, проведите ревизию своего гардероба. Надо его почистить.
1: Скорпионы, бесплатный сыр в мышеловке. Лучше как-нибудь потом отведаете.
0: Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
1: Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
0: Водолеи, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
1: Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.

0: Дай-дай, Шакира, бригаде У на Европе Плюс, 8.37 в Москве. У нас впереди Трули, муви.
1: Да.
0: Муви Трули.
1: Да.
0: Что будем разгадывать?
1: Сегодня отгадываем фильмы, любимые фильмы Вэлла.
0: Все так. Лично
1: подсказка.
0: Под диктовку было записано. Если хотите ворваться в Трули Муви, звоните.
1: Звоните 8-495-232-106-2. Еще разок. 8-495-232-106-2.
0: Впереди Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Печенье кунжутный грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рубли.
6: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, станционная 10, владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
5: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
7: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
8: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
9: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Европа Плюс. Больше, чем радио.
12: Больше, чем радио.
10: Просто зайди на сайт europaplus.ru
11: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
10: Никаких ограничений.
12: И полностью бесплатно.
11: Голосуй за любимые треки.
10: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
13: Спасибо, Европа Плюс.
11: В любое время.
10: В любом месте.
11: europaplus.ru
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Защищено от спойлеров.
3: 8:43 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Привет.
3: Привет, как тебя зовут?
5: Привет.
4: Ира.
3: Ирочка. Ирочка, ты откуда?
4: Из Москвы.
3: Из Москвы. Ира, ты здесь не одна. Не знаю, хорошая это новость для тебя или нет, но знакомься. Алло, привет. Ку-ку.
6: Алло.
3: Здравствуй.
5: Привет.
6: Слышно?
3: Да.
5: Как зовут тебя?
6: Алло. Привет, меня зовут Алексей.
3: Привет,
5: Леш. Леш, ты откуда?
6: Я с Ульяновска.
3: Ульяновск, прекрасно. Ребята, опять-таки не знаю, хорошо это или нет, но сегодня Вики загадала мои любимые фильмы.
5: Да, ну просто так захотелось. Ну, такой день сегодня.
3: Ну, жизнь такая.
5: Да, любимые фильмы Вэлла, но я буду вам их говорить необычным способом. Буду говорить слова, которые похожи на антонимы. Ну, что-то типа.
3: С каждым разом все больше и больше сомневаемся,
5: да? Противоположные по значению. То есть я вам скажу название фильма, но словами противоположными по значению.
3: Вы слушаете подсказку, потом звучит такой сигнал. И после него предполагаете, о каком фильме идет речь. Играем до 2 баллов. Ира, Леша, удачи. Вперед.
5: Слуга утренников.
4: Ночной король.
6: Король вечеринок.
3: Леша, да.
5: Король вечеринок, да. Ну, кстати, Вал, смотри, ты обожаешь этот фильм, и ты теперь слуга утренников, можно
3: это
5: сказать.
3: Это правда. Действительно, и слуга, верно, и утренников.
5: Да, 1 балл у Леши. А дальше. Моряки Борисовского пруда.
3: Никто не говорил, что будет легко. Моряки Борисовского
4: пруда. Ребят, вы хоть чуть-чуть бы полегче сделали.
5: Не-не-не, нормально.
3: Это очень известный фильм, но вот...
5: Вот моряки это типа хорошие ребята, есть такие же в воде, но не хорошие.
6: Пират Карибского моря?
5: Знали ли Борисовские пруды, что они противоположность Карибскому морю?
3: А все именно так мы географически проверяли. Леша, 2 балла есть победа, есть подарок.

0: Леш, поздравляем, свитшот теперь твой.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ир, ну вот я хочу сразу сказать спасибо Вике за поздравление. Угу. И да, ты права. Ну как я в свой день рождения могу без подарка вот себя отпустить? Ты же согласна?
2: Да, конечно.
0: Ир, давай футболочку тебе подарим нашу.
3: Ой, спасибо большое.
0: Ребята, хорошего дня, звоните еще обязательно. Счастливо.
2: Пока.
1: Хорошего дня. Спасибо вам, с днем рождения.
0: Спасибо.
3: С днем рождения.

0: хотела.
1: Баста и моя Мишель, бригадю на Европе Плюс. Мы очень любим этот трек, особенно это заметно для тех, кто смотрел трансляцию на нашем сайте.
0: Я попросила, не заставила, а попросила Вэлла станцевать.
1: Да-да-да. Конечно, попросила. Так, 8.48 в Москве, у нас впереди саундчек, в котором мы обсуждаем дни рождения, самые незабываемые. Ну вот, например, наш Леха до сих пор вспоминает день рождения, когда его любимые друзья пришли в 3 часа ночи, чтобы кинуть торт в лицо.
0: Да.
1: А потом резко ушли, а Алексей остался вымывать полы.
0: В подъезде. Потому что там все было липкое, грязное, ужас. Такой классный день рождения, хороший. Ты поэтому переехал, да?
1: Да. Быть может, вам, ребята, повезло с друзьями. Расскажите, самый незабываемый день рождения свой или когда вы были гостем?
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
1: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Топ покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
17: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ничего не могу с собой поделать, обожаю музыку в саундчеке. Просто невозможно наслушаться. Сегодня рассказывайте о самых незабываемых днюхах, на которых вы были или которые вы организовывали. Давайте послушаем. Вот с этого начнем.
1: Всем привет. Мой день рождения был позавчера. Я отпросилась с работы и улетела в Ереван. Это был самый лучший день рождения, а вчера я прилетела. Вэл, с днем рождения.
0: Ой,
1: дело
0: спасибо.
1: Лучшее.
2: Поздравляем,
0: ой,
2: поздравляем. Ой, в Ереване хорошо, гостеприимно.
0: Вот еще.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Вэл, с днем рождения.
0: Спасибо.
3: Здоровья крепчайшего, чтобы с каждым годом твои усы были все гуще и гуще. Ну, а у меня запоминающийся подарок, это был 5-килограммовый букет колбасных изделий. Там был сальчичон, сосисочки, солянка. В общем, это было лучшее, что мне дарили. Всем добра.
0: А что там было после пожелания густых усов? Я дальше как-то, ну, растерялся, ничего не слышал. Про колбасные изделия такие.
2: Да, колбасные, 5 килограммов.
0: Хорошее сообщение было.
2: Да, 5 килограммов.
0: Круто, круто. Дальше.
4: Всем доброе утро. Вэл, с днем рождения тебя. Я тоже дева, но день рождения мой в этом году уже прошел. Были на море, и я никогда не забуду именно этот день рождения, потому что я его не помню. Начиная с обеда, я не помню вообще. Немножко стыдно, но вот так.
2: Ну хорошо, не помнишь, не забудешь, действительно.
0: А разве должно быть стыдно за магнитные бури? Там, по-моему, ну что-то ж было.
2: Наверное, да.
0: Да. Ну и финальное.
5: Вэл, с днем рождения. Страна Европа Плюс. Всем привет, доброе утро. Никогда не забуду день рождения, когда мы собирались ехать на тусовку с друзьями. Супруга моя говорит: а давай я поведу машину, а ты уже будешь там праздновать, веселиться. Я говорю: а давай. Мы сели с другом на заднем сиденье машины, жена трогается от дома и задним ходом въезжает в гараж соседа. Прям конкретно вообще перепутала газ с тормозом. И друзья у меня тусят, празднуют мой день рождения, а мы в ближайшие часов 5 решали ситуацию с гаражом у соседа. Вот такой вот с днем рождения.
2: Зато запомнился.
0: И она не хотела тебя к друзьям пускать, хотела как можно больше времени вдвоем провести. Mm-hmm. Да.

0: Тимофей и Бартош Брена с бригадой «У» на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Веселин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята, доброе утро всем. Ученые из 25 стран приедут в Москву. Новую ветку метро запустили в столице и названы главные направления для отдыха в бархатный сезон. Далее подробности. Ученые из 25 стран примут участие в 5-й международной конференции по умным городам в Москве. Она пройдет с 9 по 12 сентября. Тема этого года – природные решения для здорового города. В ходе мероприятия обсудят трансформацию подхода к городскому озеленению. Эксперты рассмотрят смещение фокуса с учета площади и количества зеленых насаждений на комплексную оценку их функций. Ранее стало известно, что Москва передает регионам готовые IT-решения для образования, транспорта, здравоохранения и других сфер, позволяем экономить на разработке и ускорять цифровизацию. Контрольные и проверочные работы по всем предметам в школе не занимают больше 10% учебного времени. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, такой подход позволяет педагогам уделять больше внимания объяснению нового материала. Глава ведомства подчеркнул, что задача школы – формировать прочные системные знания и навыки, а за учебной нагрузкой ведется постоянный контроль. Открытие первого участка Рублево-Архангельской линии столичного метро улучшило транспортное обслуживание районов Пресненские, Хорошово-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Открытие линии сократило путь до центра для 550 тысяч москвичей, а новая линия также должна разгрузить Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова. Пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, а также Солнцевскую, Филевскую, Большую кольцевую линии метро. За счет развития прилегающих территорий число рабочих мест увеличится на 35%. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9 тысяч рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6 100 рублей. По данным свежего исследования, поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют Батуми. Бюджетные варианты также представляет Турция. А вот Баку, по мнению экспертов, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 86 рублей 59 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 100 рублей и 57 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Спасибо.
1: С днем рождения, Вэл. Ой, подожди, я же стих подготовила и забыла.
0: Подготовила и забыла?
1: Да, значит, смотри, сейчас, секундочку.
0: Хорошо.
1: Итак,
0: ну, видно, что по памяти рассказываешь.
1: Твои усы, как Эйфелева башня.
0: Опа.
1: Манят людей и впечатляют. Харизма, словно Колизей, мощна и страшна. Красивый голос согревает. И в этот день ты стал еще прекраснее, и взгляд немножечко мудрее. И хоть окрошку любишь ты на квасе, люблю тебя лишь я сильнее.
0: Вау. Вау.
1: Не снимал меня... никто, ну ничего.
0: У меня нет слов.
1: Да, ты такое, знаешь.
0: Так, поверь, мой мозг снял все.
1: Я хочу, знаешь, чем похвастаться? Я написала стих.
0: Да.
1: Закинула его в искусственный интеллект. Говорю, можно ли сделать лучше?
0: Можно рифму?
1: Нет, можно ли сделать лучше? И он мне прислал ужасный вариант. Я такая, ладно.
0: А лучше невозможно.
1: Творчество должно быть от души, действительно. Его нельзя улучшить.
0: Как приятно. А спасибо особенно за вот это сравнение усов и Эйфелевой башни.
1: Да, да, да. Все мечтают сфоткаться с твоими усами.
0: Я ведь как тот человек, который ненавидел Эйфелеву башню, поэтому всегда там завтракал, чтобы их не видеть. Ношу на себе.
1: Видишь,
0: спасибо.
1: А?
0: Как же мне повезло с вами.
1: А нам-то
0: с тобой,
1: как?
0: Лех, тоже. Да.
1: Ну, Лех аплодисменты поставил.
0: Да,
1: слышал,
0: да,
1: как?
0: Да. Мне очень приятно, что этот день я провожу с вами. Это шикарная компания. И, ну, вдруг есть те, да, кто еще только находится в процессе изучения русского языка, например, да?
1: Да.
0: Так мы скоро перейдем немножечко на английский, разберем какую-нибудь классную песню.
1: О, oh, yes.
0: Впереди училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Дэвид Стэппин, это Дипло, бригадю на Европе Плюс. Пока мы ждем училку английского, послушаем трек, в который интернет буквально-таки вдохнул новую жизнь. В основном в соцсетях снимают видео под этот трек. Видео следующего характера. Например, ты главная героиня этого видоса. Ага. И ты такая стоишь, либо сидишь красивая, и появляются разные варианты твоего имени. Вики, Викусечка,
1: да, я знаю, классный.
0: Викулик. Потом резкая склейка, и сумасшедшая харизматичная женщина взрывает танцпол с названием Викандер. Mm-hmm. Ну, то есть там разные вариации имени. И в финале самое, самое мощное. Mm-hmm. Самое мощное. Встречайте, Давид Товаре, Call Me Baby.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: 9:13 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Наконец-то она с нами. Мария Батхан. Маша, good morning.
4: Маша, good morning. Amazing.
3: Ты знаешь, очень хорошо, Маш. Просто прекрасно.
5: Пауза. Интересно, почему, может
3: пауза
5: быть,
3: для
5: happy birthday сегодня у кого-то?
3: Спасибо, как неожиданно. Как будто бы мы и не общались 2 минуты за эфиром. Да, очень приятно. Но, ты знаешь, скажу словами именинника «дай-дай».
4: Дай-дай.
3: Но не подарок, а трек так называется, который сегодня разберем. Это «Шакира».
4: Трек.
3: Маша, мы
4: обожаю.
3: Знаем, что здесь много языков присутствует, разберем лишь англоязычную часть, хотя, кто знает, может, ты пошла куда глубже и дальше.
5: Не можем обойтись без других языков, потому что это очень интересно. Смотрите, дай по-русски — это дай подарок, да,
3: да.
5: Например?
3: Да.
5: По-итальянски дай — это давай. Угу. Чего-то не похож, да, немножечко все-таки напоминает? Да. В общем, здесь смысл в том, что давай на разных языках. Let's go. Это не... Ну, давай, вперед!
3: Дай-дай, это давай-давай!
5: Давай. Да. Только единственное, что вот на иврите, я просто еще иврит, ну так, немножко знаю.
3: Ага.
5: И дай, это хватит.
3: Ну там в конце песни, видимо, давай-давай-давай, хватит.
5: Не на всех языках совпало. Итак, о чем песня? Where is the will, there is a way. Где желание... Там и путь. То есть, как бы, верь в себя, у тебя все получится. Получится там выиграть чемпионат и так далее.
4: Mm-hmm. Круто.
5: Интересно, что желание — это will, но мы же используем его для будущего времени.
3: Да.
5: I will go.
3: Mm-hmm.
5: По сути, это не я пойду, а я желаю пойти.
3: Да, ты что?
5: И как будто бы весь английский язык уже по-другому смотрится.
3: Совершенно.
5: Мы
3: только,
5: мы
3: только выучили прошлую версию, но выучить надо.
5: Ну, это просто такая философская минутка. Да, что я желаю, и это и есть будущее время.
3: Uh-huh.
5: То есть в английском языке все про желание. I will do it. Это не я не сделаю, а я просто желаю это сделать.
3: Интересно.
5: Идем дальше.
3: Uh-huh.
5: You've been this brave all along. Ты всегда, все это время был или была смелой. Brave.
4: Brave.
3: Brave.
5: Интересно, что all along — это весь этот путь на протяжении всего пути. Очень похоже на always, но имеется в виду такой оттенок, когда немножечко мы как будто бы не знали, что человек такой смелый, такой сильный, и сейчас у него все получится.
3: Как будто бы верили, но не до конца.
4: Ой, у тебя реально получилось!
3: Ой, молодец какой, а мы всегда...
5: Верили, но не знали.
3: Всем во дворе говорил, Мишка, молодец, прорвется.
5: Да. И мне кажется, что вот последняя вот эта фраза «You knew from the day you were born», то есть с момента, что ты родился, ты знал, что ты принадлежишь этому месту. «That here is this place you belong».
4: Mm-hmm.
5: Потому что я все время вспоминаю, что на чемпионате мира они же все играют. Например, там Месси играет за Майами, там португалец Рональдо играет за Саудовскую Аравию.
3: Mm-hmm.
5: И вот здесь как бы на чемпионате мира они им напоминают, что ты принадлежишь той стране, где ты родился.
3: Но тут уже наша мудрость, где родился, там и пригодился.
5: Mm-hmm. Да.
3: Маша, спасибо тебе большое. Отдельное спасибо за погружение в мир футбола. Такое,
5: сама не знала, что я так глубоко там.
3: Хорошего тебе дня. Спасибо тебе за все. И до встречи через следующий день.
4: See you, bye-bye.
1: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Meet me in the dark. Это Ава в бригаде У на Европе плюс 9.19 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Ой, дальше будет новый бизнес, новые идеи для бизнеса. Ее уже использовали.
0: Поэтому она будет новая, но уже
1: не для нас.
0: Не для нас. Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе плюс.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура – плюс 7 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер – северо-западный – 4 метра в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.

0: За 12А и деревня Белавина 20А.
1: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Никулин Владислав Владимирович, ОГРН 325-580-766-508.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: There, это Дати и бригаде Уны. Европе плюс 9:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Это китаец построил целый бизнес на чесание людей. Кстати, бизнес очень успешный. В общем, что он сделал? Он открыл несколько типа массажных салонов. Да, клиент приходит, ложится, и его начинают не массировать, а чесать. Специальные специалисты надевают такие длинные накладные ногти, прям длиннющие. И просто тебя часик массируют. Всем нравится. Кстати, это стоит дорого.
0: Есть ключевое различие между чесанием и вычесыванием?
1: Ты знаешь, у меня два кота есть. Да. Очень большая разница.
0: Но да. В зависимости от клиента, который пришел, возможно, сначала его нужно вычесать, чтобы потом уже нормальненько почесать.
1: Да.
0: Но ты бы опробовала на себе это?
1: Ну да, кстати.
0: Любишь вообще этот процесс?
1: Да, это приятно.
0: А, ты
1: когда
0: любишь...
1: тебе чешут спинку, да.
0: А, хорошо.
1: Они вычесывают.
0: Спасибо.
1: Страшная новость. Страшное, прям реально. Угу. Приготовься. Преступление произошло недалеко от Ливерпуля. 70 тысяч пинт пива украли неизвестные. Ребята, значит, пришли на склад тайком. Угу. Нашли там несколько грузовиков, в которых были бочки с пивом.
0: Да.
1: Целых 800 бочек.
0: 800 бочек.
1: И угнали. Все, ищут. Жители Британии переживают, конечно же. Угу. Так столько добра ушло. Ливерпуль.
0: Ну, я думаю, будет несложно найти. Если соседний городок День города будет с размахом отмечать с бесплатным пивом.
1: Неожиданно, первый раз в жизни, да?
0: Ливерпуль обокрали. Но Манчестер отпраздновал прекрасный День города. Прямо на следующий день.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.
3: Они

0: Половина десятого в Москве. Гороскоп на понедельник, 7 сентября.
1: Умные, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
0: Тельцы, добра от добра не всегда, что стоит ждать.
1: Близнецы, хорошо потрудитесь сегодня, чтобы вот хорошо завтра поотдыхать.
0: Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
1: Львы, вы заслуживаете не просто восхищения, но и чьё-то уважение.
0: Дева, перед нами простирается океан возможностей. Нужно смело в него прыгать.
1: Весы, проведите ревизию своего гардероба. Надо его почистить.
0: Скорпионы, бесплатный сыр в мешеловке лучше как-нибудь потом отведаете.
1: Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
0: Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
1: Водолеи, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
0: Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.

0: Лайфа и Манучао в бригаде Уны. Европе плюс 9.33 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей. И вечная сумма 10 тысяч от Озонбанка дополнительно можно выиграть.
1: Смотри, день ежика.
0: Да.
1: День сбора грибов. Ага. Можно их объединить. Отправить да. ежиков собирать грибы.
0: Круто.
1: Хоть это и иллюзия, они не носят на иголочках вот это все.
0: Да, ну что ты, прям каждого спрашивала.
1: Нет, кстати, ты прав, статистика неверна.
0: Да, Вики, поздравляю, я знаю, ты когда-то обучалась игре на барабанах, день барабанщиков сегодня отмечается.
1: Ой, да, спасибо большое, спасибо. Ну и поздравляем маму Люсю и маму, папу.
0: Да, у меня интересная семья.
1: И папу Вэлла с рождением такого прекрасного сына.
0: Спасибо, Вики. Мы пошли думать над вопросами, а вы
1: звоните.
0: По нашему новому номеру.
1: Праздничному. 8-495-232-106-2.
0: Еще разочек можно?
1: 8-495-232-106-2.
0: Впереди сейф в бригаде Уны в Европе плюс.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:41 в Москве, 7 в бригаде «У» на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
3: Доброе утро. Здравствуйте, ребята.
1: Как тебя зовут?
3: Андрей меня зовут.
1: Андрей. Очень приятно, Андрей. Где ты живешь?
3: Взаимно. Санкт-Петербург.
1: Из Питера. Прекрасно, Андрей. У нас для тебя есть очень уютная сумма. 3000 рублей. Но это еще не все. Можно выиграть еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Андрей, первая задача на данный момент — определить бонусный вопрос. Первый, второй или третий?
3: Пускай будет первый.
2: Пускай будет первый, хорошо.
1: Начинаем с бонуса. Андрей, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Итак, сегодня праздник фонариков во Флоренции. Флоренция — чудесный итальянский город, считается колыбелью Возрождения. Здесь творили гениальные художники: да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. В общем, все там были.
1: Все черепашки-ниндзя.
2: Да. И сейчас можно посмотреть их картины тоже во Флоренции, в неизвестном музее, галерее. Вот скажи, пожалуйста, как называется эта галерея или музей? Музей Прадо, галерея Уффици или галерея Ла Скала?
3: Я думаю, номер два.
2: Номер два. Это у нас, кстати, бонусный вопрос был. Бонусный вопрос. Если на него правильно ответишь, то 10 тысяч рублей гарантированно получено на карту Озонбанка. Будем надеяться, что это правильный ответ.
1: Принял.
4: Вторая цифра.
1: Андрей, сегодня отмечается День Бразилии. Скажи, ты любишь футбол?
3: Если честно, нет.
1: Ну, тогда что могу тебе сказать? Вопрос, извините, я не успею. Поговорим о футболе. Давненько Бразилия не выигрывала на чемпионатах мира. В последний раз она сделала это в 2002 году. Как ты думаешь, где тогда проходил чемпионат мира по футболу? Мексика и Аргентина, Южная Корея и Япония, либо целиком во Франции?
3: Южная Корея и Япония, почему-то мне кажется.
1: Второй вариант принято.
4: Третья цифра.
2: Ну и сегодня у нас день ежиков. Я решила найти интересного ежика под названием Гимнурра. Он выглядит достаточно необычно для нас. Вот в чем его особенность? У него очень длинные иголки, как у дикобраза. У него тело, в принципе, очень большое. В 10 раз он больше обычного ежика. Или у него нет иголок, а у него шерсть.
3: У него точно нет иголок.
2: Нет иголок, а есть шерсть. Окей, третий вариант принято.
3: Да, шерсть.
1: Есть ощущение, что Андрей ежевед. Итак, Андрей из Санкт-Петербурга подобрал такой код от сейфа. 2, 2, 3. Внимание!

0: Голман. Поздравляю.
1: Поздравляем тебя, молодец.
2: Андрей,
3: здорово.
2: Просто гений. 3000 рублей твои. На все вопросы ответил правильно, в том числе справился и с бонусным. За что получаешь 10 тысяч рублей дополнительно от Озонбанка.
3: Невероятно. Спасибо большое.
2: Андрей, спасибо тебе за тебя.
1: И за твои знания.
2: И не звони нам еще, и Питеру передавай привет. Счастливо.
1: Пока. Пока.
3: С днем рождения, Вэл. До
2: спасибо.
3: Свидания.
2: Спасибо, Андрей. Ну а завтра в сейфе бригады У снова 3000 рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде У.

0: Save Me, это Маранди Бригадюны, Европе Плюс, 9.47. В Москве у нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем дни рождения, собственные дни рождения, либо дни рождения, которых вы были гостями.
1: Ну, где-то что-то запомнилось прям.
0: Главное
1: навсегда.
0: То, что да, вы теперь это никогда не забудете.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Также ждем ваши удивительные истории в виде голосовых в личке сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада!
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
19: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
23: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
25: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
26: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Three-check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9.56 в Москве. Удивительные дни рождения, которые вы никогда не забудете. Будучи гостем или организатором, например. Вот начнем с этого.
2: Доброе утро, бригада У. Я на выходном отмечала свой день рождения в стиле 90-х. Это была одна из лучших вечеринок моя и моих гостей, ну, соответственно, по их отзывам. Самое интересное, что в 90-х я побывала всего 2 года, потому что я 98-го года рождения. Но идея была огонь. Все были довольны.
1: А классно. Времена такие, много времени, чтобы впитаться не требовало.
3: Там и месяц подошел бы.
1: Дальше.
4: Привет, Европа Плюс, Вэл, с днем рождения.
1: Спасибо.
4: Самый незабываемый день рождения у меня, это было мое 25-летие. На мой день рождения было полное солнечное затмение.
3: О, это хорошо. Или нехорошо, не знаю.
1: Я бы назвал его ослепительным праздником. Ну и финальное на сегодня.
5: Привет, ребятушки. А я никогда не забуду свой день рождения, потому что мне на мой день рождения сделали предложение руки и сердца. Так красиво, так красиво.
1: Извините, не могу говорить, зачем мне позвонили. До свидания.

0: это Кенни Кей, Бригадио на Европе Плюс. Что ж, ребятки, спасибо вам за сегодняшний день.
1: С днем рождения еще
0: раз. Столько было поздравлений, столько всего приятного. Настолько было хорошо вот ближайшие несколько часов, что, наверное, уже сегодня лучше-то не будет. Дальше день будет просто вот скатываться.
1: Не будет, нет. Все будет.
0: Все, мы вас любим. Прощаемся до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Систему оплаты медицинских работников ждет реформа. Россию и Северную Корею теперь соединяет новый мост. И стало известно, кто вынужден дольше искать новую работу. Далее подробности. Систему оплаты труда медицинских работников ждет реформа. Ведомости пишут о том, что к 2027 году в нашей стране внедрят единую систему, которая должна стать более прозрачной и предсказуемой. Эксперты говорят, что по новым правилам оклад должен составлять не меньше 50% зарплаты, а стимулирующие выплаты не больше половины. Сейчас, по данным издания, во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премий, которые руководство может сокращать. При этом эксперты подчеркивают, что для кадрового эффекта важно не только изменить структуру зарплаты, но и повысить саму стоимость ставки. Россию и Северную Корею теперь соединяет новый мост. Его по видеосвязи открыли премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Мост возвели на границе наших государств через реку Туманную. Российский премьер отметил, что отношения дружбы, добрососедства и взаимопомощи народов России и КНДР проверены временем, не зависят от внешней конъюнктуры и не раз доказали на деле свою прочность. Михаил Мишустин назвал открытие моста на границе с КНДР историческим событием. Женщины ищут новую работу дольше мужчин. РИА Новости сообщает о том, что по данным Росстата у прекрасного пола на поиски работы уходит примерно 5,5 месяцев, в то время как мужчинам удается найти новое место за 4,5 месяца. Свежие исследования безработицы в России говорят о том, что сейчас в нашей стране 2,6% безработных женщин и 2% безработных мужчин. Ранее сообщалось о том, что безработица в России сейчас находится на беспрецедентном низком уровне, это 2,3% по стране, и это исторический минимум. Больше 2 миллионов 600 тысяч россиян посетили Анталию за 8 месяцев этого года. Граждане России таким образом обеспечили почти 26% всего иностранного турпотока в провинцию. Каждый четвертый турист – россиянин. Об этом сообщают местные власти. Российские туристы сейчас обеспечивают Анталии один из самых устойчивых потоков. Вторым крупнейшим рынком для провинции стала Германия. На третьем месте – Великобритания. Следом идет Польша. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 59 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: это Кайга и Макс Макноун. Прямо сейчас вот, казалось бы, уже достаточно танцевальный трек, а? Куда еще? А нет. Нет, Робин Шульц подумал, что дэнса много не бывает, и на днях представил свой ремикс на просторах интернета. Вот, можешь как-нибудь поискать и заценить. Но это как-нибудь потом. Пока же лучше насладить шикарной грядущей подборкой треков здесь, на Европе+. С нами невероятные девчонки из группы Cat's Eye. Послушаем новинку Animal, прежде Лови Хевен и Кэтлин Арагон с темой I Run, а также Тедди Свим со суперхитом Mr. Know It All. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». «Пять вечеров», «Любовь», «Страсть», «Сказка» и «Красота классического танца». С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле, Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта, mosconcert.moscow.
2: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
5: Еврохит ТОП 40.
6: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП 40 с Алексом Мануйловым.
9: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: августа группа Cat's Eye представила новый мини-альбом Wild. И вот этот трек Animal как раз-таки с него. Ну а студийник добрался и до вершины в Billboard 200, и до второй строчки в британском чарте. Восторг! Поздравляем! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алекс Уоррен на подходе. Трек Fever Dream совсем скоро. Прежде нас ждет изумительная новинка от Сидерленд. Трек с таким забавным названием «Ту-ту-туру» ожидается в динамиках. Тема, кстати, невероятно легкая, максимально летняя. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Маршмеллоу и Portugal The Man с суперхитом Phoenix здесь на Европе Плюс.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы.
5: Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: Неплин Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-508.
1: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
2: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Печенье кунжутно-грильяж 500 граммов, 219,90. Чай Гринфилд подарочный, 449 рублей.
5: Клин, станционная, 10.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется он.
9: Еврохит ТОП 40.
10: Алекс Мануйлов.
11: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.

0: неделя.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: Алекс Уоррен и трек Fever Dream. Прямо сейчас, до конца этого часа, успеем послушать 12 бросы Дэнни с вещицей Hit My Heart, а также Звонкова с хитом Голоса. Ну и, кстати, Звонкова ждем на живом завтраке с бригадой У. Уже 25 сентября с 7 до 10 утра пройдет уникальное и не имеющее аналогов событие. Со сцены ВК Стадиум в Эловике разбудят всю страну. Вход, естественно, свободный, поэтому бери друзей, обязательно приходи. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже абсолютно бесплатно. Еще будут подарки. Ну а кроме Звонкова ждем Айову, Тима Белорусских, Лирика и Богдана Медведя, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Если вдруг не получается приехать, то смотри прямую трансляцию на сайте europaplus.ru. Ну а подробности также ищи на нашем официальном. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Европа+.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 12 просто Дэнни, Hit My Heart в завершении часа. Так же мощно, так же хитово будем двигаться дальше. В новой 60-минутке на Европе Плюс лови Мисмо, Фэстбой, Темпор Сити и многих-многих других. Полетели.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 11.00.

0: Бисмо, Hello, the sun is up, where are you? Привет, солнце встало, где же ты? Ну, это, кстати, история со счастливым концом. Да, как солнце встало, к нему пришла она, а он ее дождался. И, следовательно, вот вся та красота, которая поется в треке, обрела смысл вдвоем наслаждаться этим миром куда приятнее. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Хочется дэнс-попа? Пожалуйста, Биберекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, совсем скоро. Если жаждешь мощного поп-рока, то слушай Дота на свечице нам. А фанаты диско-электропопа вообще порадуются раньше всех, потому что через мгновение будем слушать Тейм Импалу и Дженни с суперхитом Дрекила здесь на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся многообразием музыкальных стилей.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 7 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Джастин Бибер и Дэвид Гетта. Если вдруг ты подзабыл, то у Биби есть опыт игры в кино. Да, в свое время снялась девчонка в фильме «Отчаянные аферистки». А дальше будет больше хитов и больше музыки. И с нами Билли Айлиш. Девчонка, кстати, готовится как раз-таки к кинодебюту в фильме «Под стеклянным куполом». Очень интригует вообще эта информация. Ждем, естественно, с нетерпением. Ну, а у нас классный трек «Birds of Feather» совсем скоро. Но прежде с нами Шакир и Бена Бой с суперхитом «Дай, дай». А, ну и напомню, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: замком вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений здесь, на Европе плюс. Запоминай, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами Богдан Медведев с классной новинкой. Count on me. Прежде здесь отметить Алок и Халид с историей Dive into me. А еще вспомним суперхит от Шабузи, A Bar Song Tipsy. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Звонки, Армин Ван Бюрен и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказала.

0: радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Парься!

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Наука. Это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду «У», чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
2: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Прямо сейчас классная история, которая пока еще не успела дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40, но это, конечно же, вопрос времени. Как только в хит-список попадет, уверен, достигнет больших высот. А ну вот каких именно высот, зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europaplus.ru. Поддерживай любимчиков, ну а результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз уж про чарт заговорили, то надо слушать лидеров. Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар» совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Печенье кунжутно-грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
3: Клин станционная 10.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Кухня «Дельта». И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухня по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня «Дельта». Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня «Дельта».
0: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автогермес» и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026.
6: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
7: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

Мадонны и Мартин Гаррикс. Вообще, если доверять этим вашим интернетам, то у Мадонны просто какая-то невероятная статистика в плане получения премии. 977 номинаций за карьеру и 507 наград. Успех чуть выше 50%. Получается, ну вот просто каждую вторую номинацию выигрывает. Восторг, восторг. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать группу Айову с треком «Мы». Приехали ловить Нептунику со свежей историей «What If», а также проект «Клан Карусел» с суперхитом «Ride» здесь на Европе+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
3: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
4: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
5: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-500.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
2: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Когда у песни 1000 лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
4: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
2: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
5: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
6: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
7: Подробности на europaplus.ru.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Группа Йова и трек «Мы» прямо сейчас. Группа Йова, Тима Белорусских, Лирик, Звонкий, Богдан Медведи и все мы встретимся 25 сентября на живом завтраке с бригадой у 7 до 10 утра на уникальном и не имеющем аналогов событии со сцены ВК «Стадиум». Веловики разбудят всю страну. Да, вход, естественно, свободный. Бери друзей, коллег, родных, обязательно приходи. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже абсолютно бесплатные. Все подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас до конца часа появится Kanye West с темой American Boy, а также Розы и Бруно Марс с суперхитом «Апатин». Дождись.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит... Пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: Вы – владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
21: Четверых.
22: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Kanye West и Estelle American Boy в завершении часа. В новой 60 минутке будет больше хитов и больше музыки, больше наших с тобой любимых артистов и больше всяких приятностей. Летим вперед. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве 13.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, привет.
4: Привет, Андрей. Добрый день всем. Россию и Северную Корею связал первый в истории мост. Messenger Max станет пропуском в поезд и на самолет. И иммерсивное полотно из флорентийской мозаики появится в московском метро. Далее подробности. Россию и Северную Корею связал первый в истории мост. Уникальное сооружение возвели на границе наших стран на реке Туманная. Протяженность мостового перехода составляет почти 5 километров, а непосредственно самого моста порядка километра. Для автомобилей доступно две полосы движения. В строительстве было задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники. Мост, который соединил Россию и КНДР, назвали в честь офицера Красной Армии Якова Новиченко, который в 1946 году героически спас лидера Северной Кореи Ким Ир Сена от покушения. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится больше, чем на 1000 рублей в день. Случится это в 2027 году, и день будет максимум стоить 7800 рублей. Об этом сообщили в соцфонде. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, протезировании или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующего году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Messenger Max станет пропуском в поезд и на самолет. Минтранс намерен внедрить на всех видах транспорта посадку по Max ID. Глава ведомства Андрей Никитин сказал, что конкретные сроки запуска проекта пока не определены. Инициатива находится на стадии перспективной проработки и не является утвержденным проектом с точной датой запуска. Напомню, ранее в Минэкономразвитии сообщили, что больше 2000 российских гостиниц уже подключились к сервису цифрового заселения через Messenger Макс. А лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. Иммерсивное полотно из флорентийской мозаики появится на станции «Южный порт». Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики. По его словам, часть изображения будет переходить на участок пола, примыкающий к стене, что создаст эффект трехмерного полотна. Кроме того, украсят и платформы станции. Потолок будет состоять из декоративных цилиндрических сводов, а из узоров кирпича создадут архитектурные порталы и колонны. Планируется, что строительство станции завершат к 2030 году. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 59 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 57 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

помощью плейбокса происходит магическая трансформация понедельника. Из сложного и сомнительного он превращается в яркий и приятный день. Да, всем привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Ну что, приветственный спич закончен, переходим к подаркам. Игра Food Time на подходе, это приятный бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ли ты сегодня или отдыхаешь, в офисе ты или на удаленке. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 232-106-2, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиц ты и получишь. 232-106-2, дерзай.

0: Playbox.
1: На Европе Плюс.
2: Food Time.
0: За пиццу и напитки поборется сегодня Оля. Оля, большой тебе привет.
3: Привет.
0: Привет. Ну что, как первая неделя осени складывается у тебя?
3: Нормально. У меня сын пошел в первый класс, привыкаю.
0: Ох ты, Нелли. Это поздравление. Это поздравление.
3: Спасибо.
0: Круто. Сын, большой привет. Если выиграешь пиццу и напитки, можно будет отпраздновать даже, получается. 1 сентября. С удовольствием. Хорошо, смотри, Оль, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа на каждый. На сколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы и получишь. Все понятно?
3: Да.
0: Класс, тогда полетели.
4: Один, два, три.
0: Итак, смотри, кто сыграл Кена в Барби, Райан Гослинг или Крис Хемсворт?
3: Райан Гослинг.
0: Да, чемпионы мира по футболу в этом году, Аргентина или Испания?
3: Аргентина. Ой, Испания, ладно.
0: Испания, ну исправилась, молодец. Кто тяжелее, жираф или слон?
3: Слон.
0: Слон, конечно. Кто поет трек «Мы» на Европе Плюс, Айова или Мари Краймбери?
3: Айова.
0: Айова. А тачдаун – это термин из американского футбола или бобслея? Быстрее.
3: Футбол.
0: Футбол, да. Что произошло? Это страйк, это бинго, это все на свете. 5 правильных ответов впервые в игре «Food Time». Оля.
3: Оля.
0: Вау. Мне кажется, я радуюсь за тебя больше, чем ты сама. Класс. Мне так...
3: Я просто еще не осознала.
0: Да? А я вот все осознал. Сразу 5 пицц ты получаешь и напитки. Ну, это какой-то восторг. Ты в зал славы игры Food Time вошла только что. Я тебя поздравляю еще раз. Класс.
3: Супер, спасибо.
0: Это было шедеврально, Оль. Молодец. Классного тебе дня. Food Time продолжится завтра в это же время. Ну, а мы двигаемся дальше. Медуза, Генрик и Мамайл. Don't wanna go home. Прямо сейчас.
2: Playbox. Food Time.

0: Don't wanna go home. Это «Медуза» и Генрика Мамайл прямо сейчас. Ну, нам тоже расходиться по домам рановато. Во-первых, конечно, рабочий день продолжается, да. Ну, а во-вторых-то, подарки не заканчиваются в плейбоксе. Во второй половине часа лови хитбэк и стильный подарок от Европы+. Это чуть-чуть попозже. Пока же лови больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать», а также Бенсон Бун, «Sorry I'm here for someone else». Впереди. Оставайся.
1: Плейбокс. На Европе+.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура – плюс 8 градусов. Ветер западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 4, плюс 14 градусов. Ветер – северо-западный – 3 метра в секунду.
4: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
5: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
6: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
7: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Урбан.
10: Мамасита, мамасита, que bonita.
9: Мамасита. Акустика.
11: Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Человек с пламенным сердцем и пламенным телом, как он сам о себе говорит. Паш Беседин уже здесь.
1: Паш, привет.
2: Привет, Андрюша. Все секреты сдал.
0: Да.
2: Привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В Москино «Спутник» сегодня показывают полнометражную японскую анимацию под названием «Хранитель камфорного дерева». По сюжету жизнь главного героя Рейто меняется, когда он становится хранителем огромного древнего камфорового дерева. Говорят, что оно обладает сверхъестественной силой и может исполнять сокровенные желания людей. Став посредником между загадочным деревом и его посетителями, Рейто начинает распутывать чужие тайны, которые постепенно помогают ему узнать секрет собственной семьи.
0: А, Паш, ну это получается по твоей теме. Любишь ты вот эти вот.
2: Вот это все?
0: Вот это все, да. Знаем мы, в какие игры ты играешь.
2: Японская анимация неплоха, скажу тебе.
0: Да?
2: Посмотрим вот новое произведение.
0: Хорошо.
2: Тем временем в новой опере дают «Пиковую даму» в постановке режиссера Ильи Архипова. «Пиковая дама» — это вершина оперного наследия Петра Ильича Чайковского. Вдохновленный сюжетом повести Александра Сергеевича Пушкина, композитор завершает партитуру всего за 44 дня. Случилось это в 1890 году. Находился он тогда в итальянской Флоренции. Письма композитора этого времени полны волнений и творческой одержимости. Он называл «Пиковую даму» одним из своих самых глубоких и зрелых произведений. Действие идет с одним антрактом, начало в 7 вечера.
0: Ну, это мы знали, это мы читали в школьной программе.
2: А теперь можете и послушать.
0: Да, Паша, а какую книгу ты вот любимую помнишь из школьной программы?
2: Из школьной программы?
0: Да.
2: Их было столько, что не сосчитать, конечно.
0: Отмазался.
2: Да, ну и два дня остается у нас для того, чтобы сходить в музей Востока. Там завершается выставка под названием «Три века странствий. Наследие семьи Волковых», впервые объединившая работы нескольких поколений художественной династии. Поводом стало 140-летие Александра Волкова, одного из заметных представителей туркестанского авангарда и узбекского модернизма. Больше 100 произведений, живопись, графика, скульптура, фотографии, документы и дневники прослеживают, как художественные поиски продолжили сыновья, внуки и связанные с семьей творческие линии. Среди самых интересных материалов ранее неизвестная графика Александра Волкова, редко показывавшиеся работы Алексея Рыбникова и произведения Андрея Волкова.
0: Знаешь, Паш, я вот всегда хотел нарисовать абстрактную картину, как в фильме вот «Один плюс один», потом чтобы какой-нибудь эксперт на нее посмотрел, и вдруг такой он скажет: да это же десятки миллионов долларов.
2: Главное не говорить, кто автор.
0: Да, нужно будет какой-то псевдоним мне придумать.
2: Все получится, я верю в тебя.
0: Спасибо, Паш, классного тебе дня. Мы летим вперед. Кайги, Макс Макноун, «Take Me Back» прямо сейчас.

0: Плейбокс
1: на Европе Плюс.
0: Хитбэк.
2: Фирменную беспроводную колонку от Европы Плюс можно заполучить в игре «Хитбэк». Победить, кстати, несложно. Нужно из трех вариантов выбрать тот трек, который

0: 1/36, стоянка Ашан. Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblaznmebel.ru. Есть в соцсетях.
1: И.П. Ларионов Владимир Павлович. ОГРНП 315-502-300-003-342.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.
5: I think that I...

0: Хитбэк. Вера из Обнинска сразится за беспроводную колонку от Европы Плюс. Вера, большой тебе привет.
1: День добрый.
0: Да, Вер, как складывается понедельник?
1: Ой, хорошо. Погода сегодня у нас хорошая. Так. Настроение прекрасное. Получается так, как должно быть.
0: Так, а хорошая погода – это плюс сколько?
1: Ну, плюс не особо много, плюс 13, но хотя бы солнечно, безветренно и без дождя.
0: Эх, красота! Красота. Ну, кстати, в Москве примерно так же. А, смотри, Вер, беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать от тебя желательно верный вариант ответа. Готова?
1: Да.
0: Готова. Смотри, возможно, это был Мот и трек «Август» — это ты.
2: Если скорость моет волны.
0: Может быть, это была Инна и вещица «Апп». Ну или Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Да, третий вариант
0: 100%. Я даже не успел ничего спросить, но что сказать. Ты молодец, я тебя поздравляю, абсолютно верно. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ты сейчас танцуешь?
1: Ура, Вер? Ура. Да.
0: Танцуешь
1: из-за победы. И дети мои в машине тоже танцуют.
0: Ох ты, ну это коллективная победа, можно сказать. Молодец, молодцы, да. Даже точнее. Круто, Вер, шикарного вам дня. Желаю, супер. А мы летим вперед. Кардиганс, My Favorite Game, прямо сейчас.

0: Shades of Blue. Это Дебо, Джули, Чорч и Джон Саммит. Прямо сейчас наш с тобой саммит. Наша встреча, наша тусовка в Playbox подходит к концу, но мы обязательно услышимся завтра в это же время на Европе Плюс. Игра Футайм, битва Хитбэк также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каясов. Всем классного дня. Ну а до конца часа успеем послушать Дивок, Slow Down, Can't Stop Thinking, а также Бартон, Running Up That Hill.
1: Playbox
2: на Европе Плюс.
3: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-89-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185-6+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге,
12: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
16: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
17: Я построю здесь новый мир.
16: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг».
18: Реклама 18+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Ну, а веселые, очень веселые ребята Сидерленд на Европе Плюс. Все просто и не очень-то понятно. Ту-ту-ту-ру, но зато весело. Всем привет и яркого, легкого понедельника. Меня зовут Алекс Мануйлов. И через пару буквально очень быстрых минут с нами уже Шакира и Бруно Бой. Вернемся в чемпионат мира по футболу 2026. Да, это настоящий гимн чемпионата мира «Дай-дай». Напомню, уже 3 недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И сейчас 9-е место. Отличный результат.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru
6: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений.
7: И полностью бесплатно.
6: Голосуй за любимые треки.
5: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: В любое время.
5: В любом месте.
6: europaplus.ru
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ждем Лирик в нашем завтраке бригады У. 25 сентября в Экостадиум, 7 утра, вход свободный. Вэл и Вики, ну всем, разумеется, тоже будем ждать тебя и будем рады тебя видеть. Ну а Вэл будет рад видеть сегодня твои поздравления с днем рождения. Да, у Вэла нашего ДРЭ, дружище, от всей души жму руку, поздравляю, ты крут. Так, держась.
1: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
4: ИП «Аветисян» Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.

0: которая конвертируется в продажи. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: Топ 40. Light. Акустика. europaplus.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ближайшие минуты Take Me There. Но не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ТБанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении АОТБанк 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
9: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. А вот звонкий уже на подходе, он совсем скоро. Да-да, тот самый звонкий, который тоже будет на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ЭКО-стадиум. Вход свободный, как всегда. Так что приходя обязательно, будет нереально круто.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину легкий ливень, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 4, плюс 14 градусов, ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс.
4: Больше хитов. Больше музыки.
3: Европа Плюс.ру.

Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: плюс две строчки на прошлой неделе у нас в Еврохит Топ 40 Европа плюс. Сейчас Hello на 10 месте. Возможно, в пятницу Мизмо скажет Hello и самой вершине нашего чарта. Посмотрим. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Мощный прорыв Дати. Take me there. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/монстроение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 186+.
10: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге,
13: в самолете.
15: Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
16: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
18: Погнали!
17: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Стюарт, Адель, Skyfall. Заглавная тема для фильма о Джеймсе Бонде, как известно. Ну, кстати, когда Адель предложили записать песню для фильма об агенте 007, она долго сомневалась, ну, типа, очень ответственно, к тому же никогда не работала на заказ, Адель. Но все получилось просто шикарно.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Отличного понедельника. В Москве 16.

0: однозначно гордится.
1: Реклама. Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис» – с нами. Хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Печенье кунжутно-грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
4: Клин, станционная 10.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
2: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречный сервис от топовых маркетологов индустрии. Креативные, эмоциональные и психологические, творческие и образные приемы в создании рекламы. «Новое радио». Качество, которое конвертируется в продажи.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
7: Мы

в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кстати, в основе этого трека реальная история знакомства Алекса с его женой. И вообще он всегда в своей музыке только за настоящие истории, а не придуманные. Похвально!
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
1: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
15: И, конечно, котики.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. В России планируют разработать общую систему оплаты труда медицинских работников к концу этого года. Сейчас подходы к формированию зарплат медиков разнятся от региона к региону, а в некоторых субъектах оплату определяет само учреждение. По новым правилам доля оклада будет составлять не менее 50% без учета компенсации, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Новую систему планируют опробовать и внедрить в начале следующего года. МВД России за 7 месяцев текущего года приняло решение о принудительном прекращении гражданства в отношении более 1000 лиц. Более 70% прекращений связаны с вступлением в силу приговоров за тяжкие и особо тяжкие преступления, 11% за неисполнение обязанностей по воинскому учету, а 10% за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Также на 10% выросло число отклоненных заявлений о приеме в гражданство, более 60% отказов связаны с представлением поддельных документов или ложных сведений. И российская команда Team Spirit выиграла турнир Blast Open Port по Counter-Strike 2. В финале они обыграли европейский состав MOV со счетом 3-1. Призовой фонд турнира составил более 1 миллиона долларов, а за победу Team Spirit получила 250 тысяч. Самым ценным игроком признан россиянин Данил Дон Крышковец. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News.
4: Это топ-новости в Star News. Меган Зе Стеллион призналась, что хочет строить актерскую карьеру по примере Куин Латифы. Рэперша уже снялась в нескольких проектах и дебютировала на Бродвее в мюзикле «Мулен Руж». В планах съемки в новом фильме Адама Сэндлера. Певица называет Латифу своим наставником и вдохновителем. Зара Ларсон отказалась от номинации на Грэмми как лучший новый артист. Певица считает, что ее 13-летняя карьера не вписывается в этот статус и предпочитает называть себя прорывным артистом. Ранее она уже получала номинацию за хит «Midnight Sun», но проиграла Леди Гаге. Сейчас Зара Ларсон работает над новым материалом. Мэри Эдвардс рассталась с менеджментом и лейблом после выхода дебютного сольного альбома. Она готовит второй лонгплей с новой командой и решила начать с чистого листа, несмотря на предложение от Columbia. Мэри Эдвардс благодарна бывшим коллегам за поддержку. Что касается нового альбома, то его название и дата релиза пока неизвестны. Леон Бриджес считает, что артисты обязаны вдохновлять своих фанатов, особенно в трудные времена. Его новый альбом «Happiness Anytime» вдохновлен фанком и афробитом, в частности, музыкой «Fela Kuti». Релиз альбома, который будет включать 12 треков, запланирован на 25 сентября. Как раз в день живого завтрака с бригадой У. Приходи обязательно. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Европа плюс. Thank you.

0: На Европе Плюс Бизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Что характерно, и Мэдж, и Мартин работали не дистанционно, как это зачастую бывает между артистами, а именно вместе, в одном помещении, в одной студии. И Мадонна требовала от Гаррикса совершенного, идеального звучания, и он сделал все возможное. Ну попробуй тут поспорь с поп-королевой.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 10 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 4, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный. 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автогермес и получите спецпредложение на самую популярную модель Теннет. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026.
6: Хочешь узнать, что такое настоящий праздник? Заходи к нам. Магазин «Цветочный рай». Цветы и не только. Круглосуточная доставка. При покупке от 3000 по городу бесплатно. Гелевые шары, свадебные аксессуары. Праздник – это мы. «Цветочный рай». Клин. Бородинский проезд, 17А. Мы есть в соцсетях.
7: ИП Аветисян Андраник Гришаевич. ОГРН ИП 324-508-100-041-657.
8: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: Михаил Владислав Владимирович, ОГРН 325-508-100-766-508.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-4.

0: Дженни на Европе Плюс, 17:28 в Москве. Даша, ваши истории в саундчеке бригады У. И, кстати, еще раз, Вэлла, с днем рождения.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня рассказывайте о самых незабываемых днюхах, на которых вы были или которые вы организовывали. Давайте послушаем.
3: Всем привет. Мой день рождения был позавчера. Я отпросилась с работы и улетела в Ереван. Это был самый лучший день рождения, а вчера я прилетела. Вэл, с днем рождения.
0: Ой,
3: дело
0: спасибо.
3: Лучшее.
4: Поздравляем. Ой, в Ереване хорошо, гостеприимно.
2: Вот еще.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Вэл, с днем рождения.
0: Спасибо.
5: Здоровья крепчайшего, чтобы с каждым годом твои усы были все гуще и гуще. Ну, а у меня запоминающийся подарок, это был 5-килограммовый букет колбасных изделий. Там был сальчичон, сосисочки, солянка. В общем, это было лучшее, что мне дарили. Всем добра.
2: А что там было после пожелания густых усов? Я дальше как-то, растерялся, ничего не слышал. Про колбасные изделия такие.
4: Да, колбасные, 5 килограммов. Да, 5 килограммов.
2: Круто. Дальше.
6: Всем доброе утро, Вэл, с днем рождения тебя. Я тоже дева, но день рождения мой в этом году уже прошел. Были на море, и я никогда не забуду именно этот день рождения, потому что я его не помню. Начиная с обеда, я не помню вообще. Немножко стыдно, но вот так.
4: Ну хорошо, не помнишь, не забудешь, действительно.
2: А разве должно быть стыдно за магнитные бури? Там, по-моему, что-то же было.
4: Наверное, да.
2: Да. Ну и финальное.
7: Вэл, с днем рождения. Страна, Европа Плюс. Всем привет, доброе утро. Никогда не забуду день рождения, когда мы собирались ехать на тусовку с друзьями. Супруга моя говорит, а давай я поведу машину, а ты уже будешь там праздновать, веселиться. Я говорю, а давай, мы сели с другом на заднее сиденье машины. Жена трогается от дома и задним ходом въезжает в гараж соседа. Прям конкретно вообще перепутала газ с тормозом. И друзья у меня тусят, празднуют мой день рождения, а мы в ближайшие часов 5 решали ситуацию с гаражом у соседа. Вот такой вот снял шли.
4: Но зато запомнился.
2: И она не хотела тебя к друзьям пускать, хотела как можно больше времени вдвоем провести.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

0: Weekend на Европе Плюс. Веселые ребята. Но дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Морган, Джованни Ричи, Баста, Майя Мишель. Но чуть пораньше Шакира и Burna Boy. Немного футбольной тематики намечается у нас. Дай, дай, дадим, дадим жару и драйва буквально через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Кухня Дельта. И удобно, и красиво. Ведь с нами нет ничего невозможного. Кухни по индивидуальным заказам. Дизайн-проект в подарок. Отличное качество и сотни довольных клиентов. Кухня Дельта. Ленинградское шоссе. Владение 91, строение 2. ТЦ «Авангард», второй этаж. Сайт delta.kitchen. Кухня Дельта.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Печенье кунжутно-грильяж 500 граммов 219,90. Чай Гринфилд подарочный 449 рублей.
4: Клин станционная 10.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Addicted под концовочку этого часа. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
3: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstrix. Строение АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185-6+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Европа+.
13: .ру 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: настоящая Addicted от Serge Devant и его любимый, кстати, вокалистки Хедли в конце этого часа на Европе Плюс. Но дальше у нас больше хитов, больше музыки. В 7 вечера, разумеется, ждем радиоактивное шоу. Тема приложения, которыми мы никогда не пользуемся. Они у нас есть, но ими не пользуемся. Уверен, тебе будет что сказать.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице уже 6.
1: Европа Плюс.
2: И отдельный привет ему, Игорь Акулов, в студии с новостями. Игорь, рассказывай.
3: Кость, привет, всем добрый вечер. Более 3 миллионов человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Для школьного курса «Разговоры о важном» сняли 83 мини-фильма. И что будет происходить с ценой на кофе, подробности далее. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России обеспечит исполнение решений, принятых на высшем уровне для дальнейшего наращивания сотрудничества с КНДР по всем направлениям. Он принял участие в церемонии завершения строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе с КНДР вместе с председателем кабинета министров КНДР. Было отмечено, что Россия высоко ценит особые дружеские и союзнические отношения и дорожит доверительным диалогом лидеров двух стран. Открытие моста он назвал новым символом дружбы. Более 3 миллионов человек подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на портале госуслуги. В 32 регионах, где будет применяться ДЭК, проголосовать можно будет на федеральной платформе с 18 по 20 сентября. Лидерами по числу заявлений стали Московская и Свердловская области, Алтайский край, Ростовская область и Чувашия. Заявление можно подать до 14 сентября включительно. В этот же срок можно изменить решение. Информационные ресурсы ДЭК внесены в белый список и будут доступны даже при отключении мобильного интернета. Для обновленного курса «Разговоры о важном» в школах и колледжах сняли 83 мини-фильма о биографиях выдающихся россиян. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. С начала учебного года занятия проходят в новом формате. Школьникам демонстрируют короткие фильмы о героях страны, включая героев Великой Отечественной войны и поэтов. Было отмечено, что важно, чтобы ученики обсуждали эти фильмы с родителями. «Разговоры о важном» проводятся первым уроком каждый понедельник. Председатель Совета экспортеров кофе Бразилии объяснил, почему цены на кофе в магазинах не падают вслед за биржевыми котировками. Розничная стоимость меняется с задержкой, затем надолго закрепляется на новом уровне. Фьючерсы на кофе в Нью-Йорке недавно опускались до $2.50 за фунт, но затем поднялись выше $3. Если биржевые котировки вырастут более значительно, цены для потребителей также могут повыситься. И сегодня Луна соединится в красивую космическую группу с Марсом, Юпитером и яркими звездами из созвездия Близнецов. Лучшим временем для наблюдения станет вечер, когда 5 светил образуют заметное скопление в восточной части неба, видимое невооруженным глазом при ясной погоде. Освещенность Луны составит 21%. Она сильно приблизится к Марсу, создавая эффектное соседство. Юпитер также будет светиться ярко, а Марс будет в 5 раз тусклее, но все равно различим. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 86 рублей 59 копеек, евро на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: скажешь. А вот по музыке лет как будто бы продолжается. И, судя по всему, сейчас, ну, примерно 38 августа. Как-то так, наверное. Здрасте, это Фомин. Ну и классный летний трек от Fastboy Music Sounds. Дальше вечер первого рабочего города вместе. Ты, я, Европа Плюс, больше хитов и, конечно же, больше музыки. Впереди супер классная история от Texas Summer Sun. Ну, тут есть где поностальгировать. Звучит великолепно до сих пор. Ну и супер хит от The Second Voice. Let Me Be уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 10 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 4, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22. 2.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
3: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. Ромео и Джульетта, Кармен, Лебединое озеро, Копелия и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
4: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Посто», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, 1. Угрин 113-774-629-00.
6: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Плюс KDK и Bamba Leilo. Ну вот летняя музыка продолжается, как говорил чуть ранее. Действительно, несмотря на то, что в Москве сегодня действительно прохладно, музыка у нас горячая, и это приятно. Приятно, чтобы добраться до дома, хоть в автомобиле, хоть пешком, неважно как. Главное, с хорошей, классной музыкой. Впереди, кстати говоря, Айова, мы. Но прежде послушаем Clean Bandit, Rockabye, ну и Diplo с суперхитом Two Stepping.
1: Реклама. Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
2: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе 24. Сайт kayutcomp.ru.
3: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 25 на 100 и на 6 от 15 950 рублей. Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм от 466 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Время сильных брендов. Медиахолдинг «Новое радио». Сеть популярных радиостанций с максимальным охватом и высокими рейтингами. Что получаете вы? Оперативность исполнения, индивидуальные тарифы и безупречные.

0: Айова, мы на Европе Плюс прямо сейчас, уже в столице, 18.49, мы приближаемся к Краш. Скоро Антон Камолов, Артур, Саша, тема этого вечера какая, можно выяснить на нашем сайте и заодно, кстати говоря, оставить там свое сообщение по сегодняшней теме. europaplus.ru, добро пожаловать. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
17: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
18: Эргоферон.
19: Мы всей семьей им лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
20: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
21: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
22: В этом весь Т.
21: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
23: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
24: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица, 19:00. Европа Плюс. Новости прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Все расскажет Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. В России внедрят систему тотального цифрового учета нефтепродуктов. Депутаты разъяснили порядок выплаты больничного. И Арабские Эмираты вернулись в топ-5 популярных направлений у россиян. Подробности далее. В МЧС заявили о стабилизации паводковой обстановки в России. За прошедшую неделю от воды освободилось около 400 жилых и дачных домов, более 1000 приусадебных участков и 19 объектов транспортной инфраструктуры. Обстановка осложнялась опасными метеоявлениями в 13 регионах, однако сейчас ситуация стабильная. Также за прошедшую неделю пожарные потушили более 6500 возгораний. Количество пожаров снизилось по сравнению с прошлым годом на 13%, а число происшествий на воде уменьшилось на 28%. В России внедрят систему тотального цифрового учета нефтепродуктов. Она позволит отслеживать движение топлива в режиме реального времени по всей цепочке поставок. От НПЗ и железнодорожных цистерн до резервуаров, нефтебаз и топливораздаточных колонок на АЗС. Правительство рассмотрит возможность создания системы контроля нефтепродуктов на внутреннем рынке объемом от 1 тонны. Пилотным регионом для отработки системы станет УАА. Аналогичный подобный учет уже работает в Казахстане и был внедрен несколько лет назад. Депутаты разъяснили порядок выплаты больничного. Было отмечено, что сотрудник должен предоставить документ работодателю в течение полугода после выздоровления. Выплата начинается с даты фактической передачи листка, а не с даты его закрытия. Работодатель компенсирует первые 3 дня болезни в ближайший день выплаты зарплаты, а за остальные дни пособие перечисляет социальный фонд в течение 10 рабочих дней после получения всех сведений. Всего от момента передачи больничного до получения денег проходит примерно 10-15 календарных дней. Арабские Эмираты вернулись в топ-5 популярных направлений для отдыха российских туристов. Это произошло после снятия запрета на продажу туров. Средний чек тура в Эмираты составляет почти 178 тысяч рублей на двоих с перелетом при средней продолжительности отдыха в 7 дней. В топе спроса находится Дубай, однако также вырос интерес к Рас-эль-Хайме, Аджману и Шардже. Напомню, ранее МИД России отменил рекомендации отказаться от поездок в страны Персидского залива, после чего туроператоры выставили на продажу пакетные туры в Эмираты. И исследование, в котором проанализировали 30 плейлистов для поездок в одном из приложений для музыки, показало, что быстрые треки могут вынуждать водителей сильнее давить на газ и хуже концентрироваться на дороге. В список самых опасных треков вошли Shape of You, Эда Ширана, Wonderwall группы Oasis и Happy Фаррелла Уильямса. Все они имеют темп выше 120 ударов в минуту, что может вызвать бессознательную подстройку поведения под ритм. Для более спокойного вождения исследователи рекомендуют музыку с темпом от 60 до 100 BPM. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 86 рублей и 19 копеек, евро 100 рублей и 17 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного понедельника!

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Ну вот, согласитесь, кто бы мог подумать, да, что Эд Ширан и «Wonderwall» — это такие аварийно-опасные песни.
2: Оказывается, да. Видимо, самые...
0: Не Сепультура какая-нибудь.
2: Я подумал, да, что самые правильные участники дорожного движения, они едут под шаде.
0: Ну да. Ну тоже, вот смотри, вот 60-100 BPM. То есть это очень неспешные песни. Это какой-нибудь, может быть, вообще ambient музыка. Но ты же уснуть можешь.
2: Ну подожди, с другой стороны, многие олдскульные хип-хоп треки обычные, да, например, тоже записаны где-то в районе 85-90 BPM. А там иногда такой кач идет. Ну тоже хочется же надавить на гашеточку-то.
0: Много вопросов. Много вопросов. Надеюсь, Игорь Акулов ответит на них в ближайших выпусках новостей. А мы переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Вот что мы решили сегодня обсудить. Приложение, которое вы скачали, но ни разу не воспользовались. А, программулечки, которые мы на телефон себе скачиваем. На компьютере, может быть, тоже кто-то скачивает какие-то программы, но так ни разу не воспользовался. Саш, рассказывай про содержимое своего смартфона.
1: У меня довольно много всякого цифрового мусора на моем телефоне, сгруженных приложений, которыми я не пользовалась. Ну вот я выделила топ-2. Это «Я-парковка», «Парковка Ярославля». Как-то мы ездили в Ярославль, друзья моих родителей не могли справиться с парковкой. И, ну, так как я зумер, они попросили...
2: Ты же хакер, ну-ка, давай попробуй там.
1: Они попросили помочь, но пока я скачивала, они уже разобрались на своем телефоне. Но оно у меня так до сих пор есть.
0: Ну, ты себя правильно понимаешь, что девчонка из Владивостока, живущая в Москве, скачала себе «Парковки Ярославля».
2: Да, девчонку, которой прав-то нет, собственно, машины тоже.
1: Я сама машина там припарковалась.
2: Смешно, да.
1: Еще у меня есть приложение «Ментальные арифметики», счет «Абакус». Я все время думаю, что мне нужно этим заняться. И вот этим летом я опять его скачала. И пока оно загружалось, я уже там приехал, куда мне надо. Ага. И ничего.
0: Это типа какие-то медитативные что-то такое?
1: Нет, это «Ментальная арифметика», счет в уме. Ты представляешь счеты. Ну, это дети таким занимаются.
0: Просто счет в уме.
1: Да.
0: Угу. Устный счет.
1: Да, устный счет. Но говорят, что это больше на детей ориентировано, что взрослым это тяжело. И я все время думаю, ну что я же в целом могу влиться в ребенка.
2: А приложение тоже адаптировано под детей? Там есть какие-то мультики, картинки такие забавные, смешные?
1: Ну, я вот его открыла один раз, но он такой веселый в целом.
0: Геолокация только в Ярославле и только для пользователей парковок. Артур, а у тебя какие приложухи?
2: Так, а у меня приложение, которое я ни разу не пользовался, называется Fat Secret. Я думаю, многие знают. Это счетчик калорий.
1: А, да, точно. Так.
2: Как-то, не знаю, мне кажется, раз в год я начинаю думать о том, что неплохо было бы начать считать калории. Вот все то, что ты ешь в течение дня, записывать. Но не понимаю, как это люди делают. Это какого склада ума должен быть человек, чтобы аккуратненько вечером записать все вещи, которые ты съел. Причем это надо как-то
0: некоторые
2: там...
0: еще с весами это все делают, взвешивают.
2: То есть, вроде бы, там теперь в новом обновлении можно даже просто сфотографировать, и искусственный интеллект определяет калорийность содержимого. Но, тем не менее, там есть еще много разных вопросов, на которые я не хочу отвечать. Ну, типа, ты фотографируешь, он уточняющие какие-то вопросы задает. Я думаю, да иди ты нафиг тогда, все, пока, до свидания.
1: Мне тренер сказал, скачайте.
0: А на фронталку пузика сфотографировать.
2: Это вообще, конечно, был бы ужас, да. Ну, в общем, вот ни одного дня, где я бы завершил, вот, собственно, весь колораж, мне не случилось. Я вот открыл только что перед эфиром, увидел, что только ввел свои параметры, вес, рост и все. И вот оно, мне кажется, висит год. Причем, удивительным образом, каждый вечер оно еще уведомление кидает, типа, а не хотите ли вы записать ваш
0: вот
2: сегодняшний
0: рацион? Вот это меня, кстати, раздражает. Я вот отключаю. Даже те, которыми я хотя бы разочек воспользовался, но они что-то там мне напоминают, я отключаю. А есть, я специально тоже провел инвентаризацию своих приложений. Мне оказалась такая куча приложений, но я решил прям строго подойти. То есть, если я хотя бы один раз пользовался, не подходит. И вот у меня нашли, значит, я ни разу не воспользовался дипсиком, хотя у меня загружено зачем-то. Есть приложуха, мне кажется, она невероятно удобная, поиск бесплатных Wi-Fi. То есть, это прям вот точки, которые вот бесплатный Wi-Fi, ты где оказался, включил, он тебе показал, на, подключайся. Ни разу не пользовался. А еще калькулятор для времени. Я как человек, который работал на телеке, знаете, вот, например, как сложить 1 час 42 минуты 46 секунд и 50 минут и 17 секунд. И вот как бы в уме там же не десятичный, там же до 60, и все это достаточно медленно. А там калькулятор раз-раз-раз вбил, он тебе тут же выдает ответ. Ни разу не воспользовался.
2: Видимо, все потому полезно, что на телеке как раз-таки в ухо уже редактор все подсказал и сказал: Антон, без 15-7 сворачиваемся. Условно.
0: Ну, возможно, да. Но нет, но не то, что я прям думал, что я вот буду в кадре и сейчас я посчитаю. Но сам факт, я думаю, ничего себе, какая классная вещь. Классная вещь у меня закачана, ни разу не пользовался. Друзья, расскажите про приложения, которые вы скачали, но ни разу не воспользовались до сих пор. Поделитесь, посмотрите, загляните в свои смартфоны, что там у вас есть. Может, вы сейчас удивитесь, ничего себе, что я себе закачал, ни разу не пользовался. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записывать голосовые сообщения, можете писать текстовые сообщения везде, где вам удобно и привычно это делать. Ну и, в частности, можете нам написать или записать голосовушку, закинуть в официальное сообщество Европа Плюс ВК.

0: сообщение от наших слушателей по поводу приложений, которые установлены, скачаны, но вы ни разу ими не воспользовались. Миша пишет такое сообщение. Есть у меня два приложения на телефоне, которые я скачивал 2 года назад, но ни разу пока их не осматривал. Первое — это онлайн-платформа Ока. Вообще не трогал, не проверял его, потому что нет времени его проверять. И лежит так 2 года. Еще второе приложение тоже 2 года. Игра под названием Property Brothers Home Design в стиле симулятор дома и головоломки.
1: Прикольно что-то.
2: Да? А вы играете в игры на телефоне?
1: Нет, я
2: пару раз скачивал какие-то игрушки, даже какие-то классные, крутые. Может быть, иногда на какую-нибудь рекламу поддавался и скачивал. И ни разу не играл. Я вообще не представляю, как это играть на телефоне.
1: Я тоже. Вот.
0: Не, ну у меня скачаны игрушки, но тоже вот у меня был период, я достаточно много в борьбу умов играл. Там же типа с другими соревнуешься. Ты вошел в 0,001 лучших людей на планете. Это, конечно, геймификация для меня срабатывала. А так у меня тоже закачано. Но вот почему я не назвал в начале там среди приложений, которыми я не пользовался. Я хотя бы разочек даже там что-то мозги Эйнштейна или что-то еще. У меня какие-то там головоломки. Я разочек поиграл, с тех пор никогда, но уже не...
2: А я вот сейчас пробежался по своим рабочим столам на телефоне и понял, что одна игра у меня есть, это нарды. Я как-то скачивал, да, для того, чтобы учиться. Кстати, довольно прикольная игра. Ну, это, то есть, вот есть у нее такой вайб какой-то, ну, нарды, да? Как будто сидят мужички такие, да. А в целом, ну, это прям интересно.
1: А ты не заходил?
2: Нет, я пару раз учился как раз-таки вот с помощью этой игры играть в нарды настоящие. Я даже как-то, по-моему, даже рассказывал, покупал себе нарды такие передвижные, дорожные. Они даже до сих пор у меня в сумке с собой сейчас таскаются.
0: Мне, я вот смотрю тоже, я игры открыл у себя на телефоне. Angry Birds, что-то Эйнштейн, Виселица, Dude Perfect, Эрудит, Шахматы. Что, где, когда?
2: Angry Birds, мне кажется, это словосочетание слышал последний раз лет 6 назад вообще.
0: А мне кажется, я закачал их, знаешь, там 20 лет назад, они переезжают из телефона в телефон, так невостребованы. У меня вот даже...
1: Змейка, Doodle Jump.
0: Типа того, да, скачать из облака у меня вот стоит значок, то есть они даже не на самом аппарате.
2: Да, так, а теперь расскажет Лариса историю своих приложений, которыми она не пользуется. Лариса, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, привет, привет, ребята, и обожаю всех ведущих, в первую очередь еще с днем рождения Вэлла, вашего утреннего ведущего.
0: Ой, поздравляю.
3: Да, а меня с прошедшим, у меня 3 сентября был день рождения.
0: Поздравляю,
3: вот так и дела. Да, спасибо. Ну, смотрите, как получается. Я почему-то не люблю вот приложения, которые работают от VPN. То есть я как-то, во-первых, жадничаю в деньгах, а во-вторых, боюсь нарушений каких-нибудь в телефоне, чтобы сбоев никаких не было. То есть те, которые запретные и без VPN не поддерживаются, я их... Как бы они у меня висят, и уже я понимаю, что я ими думала, что буду пользоваться, но как-то ситуация не выруливается. Вот. И еще хитрый ход у некоторых магазинов есть, то есть то, чтобы получить какую-нибудь подвеску, ты там всякие регистрации вот эти вот проходишь, должен их не скачать приложение, а потом по факту, конечно же, я в это приложение потом, оно мне ни зачем не нужно. То есть подвеску получил, а если так, ты и так придешь, купишь как бы без приложения.
2: Ну, там же это бонусные карты, наверное, накопительные баллы, как правило, да, они же этим стимулируют. Скачайте приложение, у вас будет скидка какая-то.
1: Бесплатную дают подвеску. У меня, кстати, тоже
3: есть. Ну, для рекламы, они потом, да, присылают всякую рекламу, присылают.
0: Да, да, Ларис, спасибо, спасибо большое. Спасибо за звонок. Да, друзья, у вас какие приложения скачаны, но не пользуетесь? Тоже, может быть, какие-то вот ради рекламы вы скачали разочек? Но с тех пор так и не воспользовались по существу. Посмотрите, загляните в смартфоны, что там у вас из невостребованного в дальних-дальних папочках или на дальних рабочих столах, на экранчиках запрятано. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от нашего слушателя Николая. Возможно, геймеры поймут. Добрый вечер. Интересная у вас тема. На ПК, на компьютерах, это отдельные лаунчеры, свои магазины, издатели игр. Ubisoft, Rockstar Games, Electronic Arts и так далее. Покупаешь игры в Steam, но чтобы запустить игру, они требуют установить и войти в профиль.
1: А, ну, кстати, много где в софте не используются подобные вещи, и там Adobe тоже подобными вещами
0: сражается. То есть ты должен залогиниться, типа у них, да? И после этого никогда этим не пользуешься, потому что через Steam уже активировал.
1: Видимо, да. Ну, на компе-то ладно, там можно удалить этот ярлык, и все, он тебе даже глаза не мозолит.
2: А на телефоне?
1: Ну, на телефоне, не знаю. Ну, опять же, эти уведомления приходят периодически. А чтобы их отключить, надо зайти в настройки, в уведомления, найти эту галочку какую-то, отключить. Потом, оказывается, это не та галочка была отключена, потом что-то еще произойдет. И вот
2: очень сложно.
0: Создай папку «Мусоропровод».
2: Сообщение «Хочу покаяться». Скачал приложение для медитации и осознанности 3 месяца назад. Очень осознанно игнорирую уведомление о том, что пора дышать.
1: Не дышу.
0: Ну, правда, ну некоторые, ну вот зеленая сова ведь, когда кто-то занимался, бесит же.
2: А, кстати, а вы до сих пор?
1: Я до сих пор, у меня 1000 дней сколько там.
2: Обалдеть.
1: Очень много.
0: Не, я прошел до конца язык. Там уже пошли повторы, поэтому...
1: Да, а ведь я помню, Антон, я тебе прислал какие-то бонусы даже в свое время, когда ты в друзьях там был.
0: Мне кажется, мы обменивались.
1: А потом ты пропал. Да, сошел с этой дорожки. Я прохожу, но я уже гораздо меньше стал уделять этому времени, опять же, потому что действительно начали задания повторяться, но вот в любом случае, чтобы пройти этот режим, как он называется, там, не знаю, огненный какой-то, пламенный.
0: Невозможно, да? Ты думаешь, ладно, зайду. Одним глазком, буквально, чтобы... Да, друзья, расскажите про приложения, которые вы скачали, но совершенно не пользуетесь, как-то не понравилось вам, руки не доходят и так далее. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду.
5: Добро пожаловать за яблоками в садовый центр «Вельга». Реализуем сезонные сорта собственного сада в Клинском районе. Вкусные, сочные, ароматные. Успейте попробовать. Клин, коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на basovskaya.ru.
7: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1, Угрин, 113-774-629-00.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Где выбирать мебель? Конечно, в салоне мебели кухни. Все подбирают индивидуально по размеру. Доставляют и собирают аккуратно и быстро. Кухни, комнаты. У меня вся обстановка в доме от салона мебели кухни. И скидки. Город Клин, Станционная 10, Владение 2, ТЦ «Ваш дом». Второй этаж. Сайт soblazmebel.ru. Есть в соцсетях.
3: ИП Ларионов Владимир Павлович. ОГРН 315-502-300-003-342.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: 5-6-5.
5: Код Москвы 495.

0: сообщение. Сегодня мы обсуждаем тему приложений, которые мы скачали, но и не пользуемся ими. Вот такое вот сообщение. Буду честным. Это приложение для занятий воркаутом дома. Установлено множество приложений, которые использовал только единожды, но спорт-приложению не довелось ни разу быть активным. Думаю, я такой не один.
1: Ну, пока скачивал, палец накачивался. Ну, так немножко.
2: Прям присказка такая. Пока скачивал, палец накачивал. Нет, ну, бывает, когда кто-то разрекламирует, ты скачаешь, смотришь, думаешь, ничего себе там, как для каких-то суперопытных пользователей приложение так сложно.
1: Ну, кстати, Артур, ты же пользуешься. Ты же
2: я пользуюсь. Вот, кстати, одно из приложений, которое я регулярно использую во время тренировок, это Fitness Online, и я там структурирую свои тренировки, мне удобно.
1: Круто.
0: А, в смысле, необычно. Ты сам делаешь типа наборы из упражнений, которые используешь?
2: Ну,
0: и
2: там можно
0: дневник.
2: И модернизировать, да, в целом они предлагают какие-то тренировки, но самое главное и важное, что там есть, ты там учитываешь время, то есть ты засекаешь время отдыха, время подхода и записываешь свои
0: типа,
2: показатели
0: каким весом,
2: какие-то
0: да, чтобы контролировать.
2: Да-да-да, чтобы смотреть динамику. Я смотрю, такой, думаю, ничего себе, вот я в январе там еще мог от груди условно там 65 килограммов, сейчас уже 75, ну, класс, все хорошо, идем вперед. Вот.
1: Тема.
0: Вообще, то есть ты в январе Сашку мог от груди толкнуть, а теперь меня. Ого.
2: Она он про генерозово, Саша. Трепенулась, типа, 65 нет.
0: Но этот взгляд, это бесценно. Телефонный звонок у нас.
2: Саша пошла опять скачивать. Так, Лидия дозвонилась, расскажет про то, какими приложениями не пользуется она. Лидия, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте.
3: Да, такое приложение, которое я скачивала, наверное, несколько раз в год, и называется оно «Похудеть за 30 дней». Вот ни разу его не открывала 30 дней, оно у меня висело, и я его удаляла через месяц. Потом скачивала снова, и опять 30 дней, и я ни разу не открывала.
0: А, но действует только 30 дней, вы же можете, пусть оно там висит себе 2 года, 3-4 года,
1: да, когда
0: а
1: захочется,
0: вы включите
1: откройте.
0: Когда-нибудь, и 30 дней начнутся.
3: А вот я его скачаю, оно как-то у меня там где-то висит-висит, потом я так зайду, посмотрю, думаю, нет, все-таки надо его удалить. Потом проходит опять
0: правильно.
3: Время, я его скачиваю.
2: Лидия, а 30 дней должны быть подряд, или в течение года можно их размазать? Типа сегодня
3: вот. Подряд, конечно.
1: А может, оно не отслеживает? Вы же не заходили? И так потихоньку.
3: А, ну вот только один раз приветственный, то есть она надеялась, что я продолжу.
0: Такое. Привет, Лидия.
2: Одна тут? А какого рода там советы, Лидия? Там что это, программа питания, тренировки какие-то? Или все вместе?
3: Да, там тренировки, то есть каждый день приходят какие-то уведомления, напоминания, что нужно сделать, плюс проверка, то есть ты можешь занести туда свою информацию, сколько ты там приседаний условно сделал, но, конечно же, я этого не делала.
0: У меня, знаете, у меня было приложение к браслету, ну, типа умные часы, вот только не часы, а браслет, фитнес-браслет. И меня невероятно раздражало, что типа, а вам еще 200 шагов сделать, и вы выполните дневную норму. Да не надо мне это делать, что у меня... Вот он очень активно тоже, как сова.
2: Надо, чтобы он током бил просто в этот момент.
3: Да, поэтому уведомления отключаю сразу. Мне достаточно часов, которые...
0: Да, Лидия, спасибо. Спасибо за звоночек. Так, похудеть за 30 дней. Вносим папочку... удалить. А расскажите, друзья, у вас какие приложения скачаны, но вы ими не пользуетесь. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение, отправить либо в сообщество Европа Плюс ВК голосовушку, либо записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем сегодня тему ненужных, точнее, приложений, которыми мы не пользуемся. Что скачали и чем не пользуетесь? Расскажите нам, проверьте свой смартфон, можете нам написать, можете позвонить, рассказать в эфире. А я передаю слово Артуру.
1: Артур, в тему.
2: Тут Светлана в комментариях заметила, мол, какой у нас замечательный эфир, своих неиспользуемых сообщений и приложений тьма, а тут сейчас еще и придется качать все то, что мы назвали. И я назову три бесполезнейших приложения, которые вам тоже надо, скорее всего. Во-первых, это приложение под названием Send Me to Heaven. Это приложение, определяющее, как высоко вы подбросили свой смартфон в небо.
3: Ого.
2: То есть ты берешь телефон, включаешь это приложение и начинаешь кидать его.
3: Ты кидал? Не скачивал?
2: Это приложение, слава богу, недоступно для устройств iPhone. Да, в App Store его удалили.
0: А мне кажется, если ты станешь победителем, ты об этом не узнаешь, потому что твой телефон совершенно случайно. Все.
2: Ну, сообщается, что рекорд — это 40 метров. Кто-то подкинул. Не знаю, насколько это правда. Метров. Возможно, при помощи каких-то дополнительных средств сделали
0: 14
2: это. Это многовато, да. Какая-то рогатка, наверное, нужна была. Вот
3: Angry Birds. Чтобы кто-то его ловил наверху. Ну, на по лестнице забрался и ждал.
2: Но, тем не менее, это опасно. Это прям рискованный трюк. Да, если вдруг вы хотите пощекотать себе нервы, то, пожалуйста, Send Me to Heaven, так называется. Для Android все доступно и готово. Дальше. Второе приложение. Разработчики его говорят, что оно развивает настойчивость, улучшает навыки концентрации, делает вас более продуктивным. Называется Hold On. В этом приложении пользователю необходимо удерживать кнопку как можно дольше и смотреть, если те, кто таким же бездарным образом тратит свое время.
0: Просто одна кнопка. Ты нажимаешь и держишь?
2: Да, и секундомер пошел.
3: Честно говоря, я тоже готовилась к эфиру подобное, и я его себе скачала.
2: Получилось? Сколько секунд?
3: Я 3 секунды продержала, но это как бы мой...
0: Ого!
2: 3 секунды, Саша.
3: Я просто проверяю, я просто его проверяю. И там было написано, что это мой рекорд, и теперь ты можешь с другими...
0: соревноваться,
3: да. Так что вы можете установить меня, победить.
2: Хорошо. Ладно, третье приложение, это прям супер must-have всем тем, кто немножко сомневается в себе. Называется Is it dark outside? Темно или светло на улице, если по-русски. В общем, приложение открывается, и там написано светло на улице или темно. Все. Это все, да.
3: Один вопрос только, да.
0: Подожди, а оно у тебя спрашивает, ты должен ответить?
2: Оно просто ориентируется на твой часовой пояс, на время, и показывает, говорит, да, на улице темно, нет, на улице светло.
0: А, оно утверждает. Я думал, оно у тебя спрашивает, ты включаешь, и оно такое, ну что, Артур, там темно или светло на улице? И ты такой выглядываешь, 4 утра, непонятно. Еще темно, уже светло, поди разбери.
3: Ну хотя вот сейчас же все меняется, потихоньку темнеет раньше. И вот
2: но тем не менее, ты же знаешь, что там темно.
3: Ну нет, мы, например, сидим в студии без окон.
2: Нет, это, мне кажется, только применимо где-нибудь в казино, да, или в торговом центре, ну, наверное, в казино, ведь там обычно нет окон, и люди совершенно не знают, что там творится за окном.
3: Так что есть в нем польза.
2: Ну, это только для владивостокских, Саш.
3: Да.
0: Да, интересно. Саш, а ты можешь уже 3,5 секунды поддержать кнопочку и каждый день увеличивать, как будто ты в планке стоишь. Друзья, расскажите, какие еще бесполезные приложения, но которые вам показались невероятно привлекательными и нужными, вы себе скачали, но так ими и не пользуетесь. Ненужные приложения мы сегодня вспоминаем. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

Обсуждаем сегодня тему приложения, которые мы скачали, но так и не воспользовались. Какие, друзья, приложения вам очень понравились или вас попросили зачем-то скачать, но вы им не пользуетесь? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495, наш телефон московский. Пока вот такие вот сообщения текстовые. Максим пишет: я скачал приложение для знакомств. Хотя на самом деле вообще не планировал там с кем-то знакомиться. Было интересно посмотреть, кто там сидит, как все

0: устроено. Максим как будто своей девушке, да, рассказывает? Но после установки стало как-то неловко заходить. В итоге приложение несколько месяцев просто лежало на телефоне, пока я случайно его не удалил.
1: То есть не хотел удалять, с одной стороны. А почему неловко? Потому что кто-то фотографию пикантную скинул или что?
2: Ну, если ты там регаешься, то тебя видят те, кто в этом районе. Ты, например, в небольшом городе живешь, ты зарегистрировался, ты туда даже не заходишь, но тебя видят.
1: Ну, так они же тоже там, получается.
2: Ну, да.
1: Ну, и все.
0: Ну, так они там, представляешь, они там для того, чтобы... Так, это кто у нас тут?
1: То есть там народные дружинники, по-вашему, что ли, сидят? Зарегистрировались и смотрят. Глядите, новый пользователь.
2: Я знаю, что вот мои подружки так регистрировались и удалялись, потому что они там видели, например, своих бывших в этом приложении. И они знали, что их бывший может увидеть их. И это неловко, что вот...
0: А как же маленькая хитрость? А, ну да, у них же для бывших, у них все прекрасно, слава богу, что теперь не с тобой, да? Слушай, а ну вот эти хитрости, зарегаться под чужим именем и все такое?
1: Я думаю, что современные приложения, видимо, требуют верификации какие-то.
2: Ну,
1: чтобы не было мошенников, потому что слишком много подстав, наверное, в этом плане сложно. Телефонный звонок. Альбина дозвонилась, расскажет, какими приложениями не пользуется почему-то она. Альбина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Альбина. Рассказывай.
3: Много блогеров рекламировали очень известное приложение для занятия фитнесом. Я прям вот так на воодушевление решила, прям все, это точно. Мне продали эту идею, я буду заниматься, все классно. Оформила подписку, и причем взяла оплату такую чистую. И забыла.
0: Подождите, Альбин, но как минимум раз в месяц вы должны вспоминать про это приложение, потому что у вас идет списание подписки, нет?
1: Должно было быть, Альбина отключилась. Да, видимо, вспомнила, что у меня есть приложение. Есть более куда важное дело. Точно, оно же у меня установлено.
2: Тем более уплочено там все уже.
0: Да, вот это удивительно, что обычно все-таки... Ну, то, что бесплатно скачали, ладно, пусть там поваляется потом как-нибудь. А если там есть подписка...
1: Да это что же эмоциональная покупка? Тебе просто хочется в моменте здесь сейчас. А может быть, ты в этот момент, не знаю, в метро едешь. Думаешь, все, сейчас куплю, сейчас приеду, сейчас точно буду спортом заниматься. А после работы приезжаешь, уставший, думаешь, ну, завтра. А там уже все, новые дела, уже и забыл.
0: Не такая мотивация. Ты должен едешь в метро домой, и ты думаешь, такое классное приложение, выйду не на Красногвардейской, а на Царицыной, и пешком дальше. Вот так вот должна работать мотивация. Друзья, расскажите про приложения, которые вы скачали, но не пользуетесь ими, про бесполезные по факту приложения, хотя очень привлекательные на первый взгляд. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл здесь на Европе Плюс. Пока Антон скачет под Тедди Свимса, кто-то скачивает очередное бесполезное приложение. Именно о таких приложениях мы сегодня говорим с вами и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, команда Rush. Я себе скачала приложение «Мерить давление». Я не помню, как оно называется, но так ни разу и не померила.
2: Типа тонометр онлайн какой-то, что ли?
3: По справедливости ради, а как ты можешь телефоном измерить давление?
2: Какие-то датчики нужны сторонние. Вот я начал носить умное кольцо, кстати, да? И оно синхронизировано тоже с приложением и показывает давление.
3: Давление?
2: Да.
0: И там же нужно как-то... в порядке? Ты сейчас в порядке, лучше... Артур?
2: Надо посмотреть.
3: Артур,
2: ну подожди,
3: я чувствую, что ты бледный.
2: Окей, повышено немножко. 120 на 80, нормально, в норме.
3: Ладно, более-менее. Так, друзья, раз...
2: Я просто про то, что там, ну, датчики какие-то, по-моему, и Apple Watch тоже мерит давление сейчас, и сатурацию, и много разных данных можно получать.
3: Вопросики. Друзья, расскажите, какие приложения вы скачали, но не пользуетесь. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения и закидывайте голосовые.
4: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
17: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Европаплюс.ру. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 8 вечера.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем приложение, которое мы скачали, но так ни разу не воспользовались. Вот такие сообщения от наших слушателей. Андрей рассказывает. Бывает, когда хочешь научиться чему-то, ну, например, программированию или созданию музыки, и скачиваешь кучу софта, там Visual Studio для написания кода или FL Studio для написания музыки, и смело на них забиваешь, потому что лень.
2: Закончилось сообщение. Ну, не знаю, погодите, у вас не хватает энтузиазма для того, чтобы хотя бы туториал какой-то посмотреть первый самый.
3: Ой, ну это самое
2: демку
3: скучное.
2: Демку в FL-ке сгонять.
1: Слово-то какое.
3: Туториал, ужас.
2: Это не, ну а что, будто... ну скачал-то Fruity Loops, ну и что, открыл его и понял,
3: и
2: что
3: тыкаешь,
2: там...
3: И тыкаешь, сам пробуешь. Ну, мне кажется,
1: Fruity Loops, это жвачка или конфетка должна так называться, а не что-то с туториалом.
2: Вообще-то во Fruity Loops Иманбек создал свой хит, за который Грэмми получил, между прочим.
3: А ты там... что-то делаешь?
2: Ну, это довольно популярно. Это такая одна из самых базовых, но в то же время прокачанных программ для создания музыки. Секвенсор, так называемый.
3: Ну, интуитивно ты никак не научишься.
2: Может быть, научишься, но это займет очень много времени у тебя.
1: У тебя должна быть невероятно развитая интуиция. Саша,
2: и мотивация какая-то, да, супер невероятная, чтобы разобраться, потому что, ну, там вот так вот, если взглянешь, ну, что-то совсем непонятно, прям каша.
3: Такое сообщение. Скачал приложение для зарядки телефона, которое показывает, сколько времени осталось до полной зарядки. Телефон сам показывает то же самое на блокировке экрана. Зачем оно мне, я не знаю. Скачал по приколу. Увидел, что остался 1 час и закрыл. Памяти не жалко. А что это за приложение такое интересное? Ну, кстати, не показывает же. Или показывает?
2: Показывает,
3: сколько?
2: Показывает,
3: да?
1: Да.
3: Вот, кстати,
1: на полной зарядке?
3: Сколько именно времени?
2: Да, у меня показывает.
1: А это...
3: Наверное, у меня
1: ну,
3: тоже.
1: Вот давайте так разберемся. А это вообще важная информация, сколько времени остается до полной зарядки? Если тебе нужно до полной, ну, обычно ты на ночь там ставишь на зарядку.
2: Ну, подождите. Если вы, например, в компании, одна зарядка на четверых, скажем, да?
1: Ну.
2: И кто-то пользуется в этот момент...
1: Ну, ты же не будешь до полной заряжать. Ты зарядишь там до 50-60 и отдашь следующему.
2: Ну, вдруг тебе важно, чтобы у тебя была ровно сотка.
3: Вот у меня сейчас 99%, телефон заряжается, и мне не показывает, сколько осталось.
2: А чем все заряжается тогда? Ты носил же батарею свою, Саш.
1: А это, нет, это парадокс Ахиллеса и черепахи, Саш, понимаешь? То есть вот черепаха, убегающая от Ахиллеса, Ахиллес намного быстрее бежит, да? Но вот он, она сделала, продвинулась на метр, он на 100 метров приблизился к ней. Потом она еще на метр, он еще на 100. Но сколько бы, как близко бы не приближался Ахиллес, все равно черепаха делает крохотный свой шажочек и отодвигается от него, и она не, он не может ее догнать. Так и зарядка на 100% от 99%.
2: Загнул, конечно, вообще.
3: Я не поняла, к чему это.
2: Вытаскивай зарядку, все.
1: Скачай приложение «Ахиллес и черепаха».
2: Не трать. Электричество казенное. Так, Сергей написал. Прогноз клево скачал. Рыба везде есть, по факту нигде нет. Это вот в приложении. И флайт-радар. Замер скорости и высоты полета. Ну, нужен GPS, который не работает в самолете. Ну, флайт-радар, кстати, прикольная тема. Ты можешь смотреть, во сколько сам самолет прилетает, и точно знать, что он уже прилетел, если, например, там встречаешь кого-то.
3: Да, у меня родители, кстати, отслеживают.
1: Это удобно, когда ты следишь в зоне Wi-Fi, но когда ты на борту, где, как правило, Wi-Fi нет, то это, конечно, немножко бесполезно.
2: А еще прикольно, кстати, когда, например, ты, ну, где-то в городе ходишь и слышишь, что над тобой самолет, открываешь флайт-радар, смотришь, что за самолет, куда он летит. Зачем эта информация, не знаю, но просто интересно уж. О, летит из Дубая в своих.
1: Так, кажется, сейчас народ скачает себе не очень нужное приложение.
2: Да. Так, а можно проголосовать в приложении, которое у вас уже, скорее всего, скачано в соцсетях. Какое приложение вы скачали с мыслью, что будете пользоваться, но что-то пошло не так? И дальше категория этих приложений, чтобы выявить самые бесполезные в итоге приложения. Категории такие: спорт, фитнес, дальше изучение языков, знакомство, финансы, например, там, не знаю, финансовая грамотность или баланс расходов каких-нибудь, шоппинг, музыка или кино, либо другое, если нету этого приложения в категории, которая указана. Голосуйте, в финале часа подведем итоги.
1: Да, друзья, и также можете рассказать чуть подробнее про приложение, которое вы скачали себе на смартфон и не пользуетесь практически никогда. Висит оно у вас мертвым грузом. Проверьте, проведите ревизию внутри своих смартфонов. Расскажите нам о результатах. Можете позвонить 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовое сообщение или написать текстом там, где вам удобно, можете отправлять. Например, в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Друзья, расскажите нам про приложение, мобильное приложение, которое вы скачали, но так и не пользуетесь, не воспользовались ни разу. Можете звонить, можете писать текстовые сообщения, а я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Бывает такое, что памяти на телефоне у нас куча, и мы не знаем, чего бы такого скачать, чтобы если коллега наш или друг взял наш телефон, посмотрел на экран и поразился нашей нишевости, нашей уникальности, исключительности и остроте ума. Поэтому именно о таких приложениях я сегодня расскажу. Несмотря на то, что они входят в топ самых бесполезных, их создали, поэтому ими кто-то должен пользоваться, я предлагаю вам. Вам, ребята. Кто, если не вы? В общем, Антону, как человеку, повернутому на всем мистическом, предлагаю приложение Ghost Detector Radar Simulator.
0: Госдетектор? Это что-то с государством связано? Я Ghost. Такое люблю.
2: Госты как...
3: привидение.
2: Как привидение.
0: Государственный стандарт.
2: Это приложение сканирует пространство вокруг тебя в поисках паранормального. На экране появляется радар. Он фиксирует призраков, парящих в вашем доме.
0: И призраку... Мне кажется, Диме Масленникову неплохо бы такое на заброшках.
2: Да, а призраку можно даже задавать вопрос. Я скачала это приложение, хотела на ваших стульях рабочих, пока вы не пришли, найти некую сущность.
3: В виде гномика.
2: Ну, какую-то. Но, к сожалению, единственное, что нашлось, это у меня вот на рабочем ноутбуке внутри появился какой-то бледный мужчина. Вот,
0: это Вэл после празднования дня рождения.
2: Возможно. И потом у меня все исчезло, и мне предложили пожизненную подписку всего 500 рублей вместо 2500.
0: О, но это пожизненная подписка звучит в случае с эзотерикой как-то так себе.
2: Но я не стала приобретать. Но в целом чувачок появился. Так что вот у меня в ноутбуке...
3: Все проверено, работает приложение.
2: Да.
0: Чувачок.
2: Артуру, как диджей-сеттеру, предлагаю приложение Annoying Sounds and Noises. Приложение воспроизводит самые раздражающие звуки, отписка комара и скрипа двери до сирен и сигнализаций.
0: Можно вот... Отписка комара. Вот я бы мечтал, чтобы от меня все комары отписались.
2: Можно, в общем, поэкспериментировать как-то. Ты же сводишь треки и, например, вот как-то их смерджевать с этим звучком.
3: Это очень эффектно, Саш.
2: Вот.
3: Представляешь, на танцполе. Вот прямо перед дропом. Вот это идет такой момент, да, когда раскачка. Все уже готовы. Танцпол взрывается.
0: И звук перфоратора.
3: Да, и тут, да ладно, звук перфоратора. Звук вот москитов этих.
2: Ты будешь новатором. Так ведь никто не делал. В целом, самого приложения позиционируется как тест на выживание для коллег. Его можно включить в офисе, посмотреть, кто из коллег первый сбежит из комнаты. Я послушала звучки, там, ну, очень много, кстати, очень много вот человеческих звуков, не очень приятных. Типа отрыжки, вот это все.
3: Некоторые песни, наверное, есть здесь.
2: Нет, песен нет. Костя, как человеку мечтающему, предлагаю приложение iBeer. Если вы сидите на работе, мечтаете, предположим, о кружке пива. iBeer поможет скоротать время.
0: Выдаешь ты Константину, Саш, с потрохами.
2: Приложение показывает на полный экран наполненную кружку пива, и там вы наклоняете свой телефон, и там просто пиво переливается. Да, я его, кстати, скачала, такое прям бестолковое. Получается, просто пиво на весь экран переливается. Вот покажу вам трансляцию.
0: Саша, а я смотрю на веселье что-то, а ты...
3: Какие-то люди прищудиваются.
2: Ну, в общем, если у вас тоже есть такие бестолковые приложения, то запишите нам голосовое на сайт Европа Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или в наше сообщество ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей. Мария пишет: «Ой, ребят, у меня, наверное, одна из самых кринжовых историй с мобильным приложением. В прошлом году, проходя диспансеризацию, я разговорилась с прекрасной доктором-гинекологом, молодой, продвинутой девушкой, которая очень рекомендовала суперприложение для мониторинга женского здоровья. Причем она говорила, что достаточно бесплатной версии, но я купила и сразу оплатила год премиум подписки». Ведь ты этого достойна. Почему-то захотелось добавить мне. А через месяц, продолжает Мария, мы с врачом решили, что лучшим терапевтическим решением для меня будет постановка гормональной спирали. И цикл, как таковой, у меня пропал. А вот приложение весь год искало проблему. Спрашивала, не беременна ли я. И настоятельно предлагала срочно обратиться к врачу.
1: Я, кстати, помню историю, я читал совсем недавно, вот в нашу тему и в продолжении темы, которую ты затронул, Антон, о том, что российские школьники начали массово скачивать трекеры для беременности, чтобы вести там отчет до летних каникул. Вот они снимают об этом ролики в ТикТоке. То есть, если поставить дату зачатия 1 сентября, то виртуальный ребенок родится как раз к летним каникулам. И ты вот каждый день отмечаешь.
2: Умно.
1: Вот, запомнили, зафиксировали. А теперь послушаем историю от Александра, который дозвонился. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый-добрый. У меня такая история, немножко ироничная и даже какая-то местами грустная. Есть у меня приложение по заказу роллов и суши, которое я на самом деле постоянно порываюсь удалить. И на то есть одна веская причина. Как-то раз я заказал роллы или суши, не помню, в этой доставке. А в нашем городе две или три, по-моему, точки от этой фирмы. Я заказал, все было вкусно, прекрасно, а потом эти все точки закрылись, и они больше не работают, а приложение висит. И вот даже сегодня я искал после вашего эфира приложение, которое можно удалить, нашел его и такой думаю, да вот же оно, его опять нужно удалить, и место освободится. И вот, собственно, зато есть целая история про него.
1: Смотрите на эту иконку, думаете, как вкусно было в тот раз, а?
2: Но оно же в целом не закрылось, только там точка закрылась. То есть в другом городе, может, оно есть.
0: Конечно, вдруг вы поедете в город, где оно есть.
2: А у вас бонусы накоплены какие-нибудь.
3: Может быть, был ребрендинг, и они под новым именем открылись вообще. Может,
1: гастротуризм получается практически.
0: Подождите, Александр, а вы, я правильно понимаю, что вы в итоге не удалили это приложение, рука не поднялась?
3: Да вот чувствую, сегодня она точно поднимется и место освободится.
0: Вы но вообще, потому, вы сильный
3: человек.
0: Реально
3: бесполезно.
2: Можно там смотреть вы рецепты, человек. Может быть, роллов.
1: Да подождите, ну зачем удалять, Александр? Ну... В конце концов, столько уже времени оно провело вместе с вами. Это же по факту часть вас даже, вот так вот, да? Часть вашей
0: идентичности. У меня есть неудаленное приложение, которое мне даже написало, что мы больше не поддерживаем это приложение. Все, всем спасибо. И я все равно, у меня рука не поднимается.
1: Конечно, это как с любимой игрушкой расстаться, ну...
0: Да, все-таки сколько суши и роллов вы там заказали? Это же ваше общее прошлое. Александр, спасибо большое.
3: Да, целая коллекция получится какая-то.
0: Да, спасибо за звонок. Друзья, расскажите, у вас рука не поднимается удалить какое приложение, хотя вы либо не пользуетесь, либо уже оно не актуально, либо вообще уже сообщило о собственном закрытии, а вы все равно его в телефоне зачем-то держите. Расскажите нам про такие приложения. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в сообщество Европа Плюс в ВК, либо можете записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Гаррет Стайлз в нашем эфире As It Was. Мы обсуждаем приложение, которое скачали, но не пользуемся. Илья пишет: «Всем привет. У меня оказалось ленивое приложение для изучения английского языка. Понимаю, что оно полезное. Его смысл в том, что там диалоги длиной 6 минут. Можно слушать, практиковать и смотреть транскрибацию. Но не пользуюсь и не удаляю. А вдруг пригодится?»
1: Да, можно с кем-то поделиться.
2: Например, с нами.
1: Да.
0: Да. Вот и поделились, друзья. И поделитесь тоже, какие у вас есть приложения в мобильных телефонах, которыми вы не пользуетесь, но и удалить почему-то не можете. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». 5 вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
3: Европа Плюс.ру.

0: Сообщение от наших слушателей про приложения, мобильные приложения, которые мы скачали, но так и не пользуемся. Вот что пишут наши слушатели. Илья пишет, студент. Друг очень хвалил приложение для медитации и говорил, что оно помогло ему лучше спать. Я решил попробовать, потому что в тот период тоже плохо засыпал. Но после установки почему-то так и не запустил ни одну медитацию. Наверное, я ожидал, что приложение само как-то заставит меня расслабиться. А для этого у меня просто не хватило мотивации. В итоге я начал просто гулять перед сном, и лично для меня это оказалось полезнее.
1: Ну хорошо, что нашли выход хотя бы из этого.
2: Да, задумались ведь уже об этом, о том, что надо как-то найти способ расслабляться.
1: Медитация не помогала, мне ни разу не помогала вот эта медитация.
0: А как долго ты там это выглядело?
1: Ну, я просто ложусь спать и включаю.
0: А и что там тебе говорит? Саша, засыпай.
1: Ну нет, там что-то успокаивающее говорят.
2: Журчит ручей.
1: Да, он на фоне журчит. Но там бывает как-то страшно становится почему-то.
2: Так ты спать должна вообще, а не слушать.
1: Ну да, но не засыпается.
0: Подожди, а страшно в какой момент, когда тебе вот это вот приложение говорит «В одном черном-черном городе»?
1: Ну там бывают какие-то жутковатые такие. Ну, в общем...
0: Звучки?
1: Да, может, и хорошо,
0: у тебя богатая фантазия, Саша.
1: Возможно. Я
2: тоже такими пользовался. Госдетектор
1: же скачал уже.
2: Да-да-да. Когда работал вот ночью, тоже пытался найти способ заснуть после рабочей смены. На один раз работало, кстати говоря, а вот второй раз уже не получалось.
1: Возможно, нужно найти свой голос, вот человек, который тебя убаюкивает. Чей голос?
0: Может быть. Либо есть же, ну, всякие техники, там, типа дыхание по квадрату, еще что-то, когда ты, прям вот осмысленно расслабляешь мышцы там от макушки до пяток. Концентрируешься именно на этом, чтобы у тебя вот этот внутренний диалог, мысли, которые тебя отвлекают от засыпания, ты начинаешь гонять либо прошедший день, либо следующий планировать.
2: Что-то вот, мы изобретаем типа, велосипед. Вон можно посмотреть любой выпуск Минаева, например, и все, там что-нибудь начинается. Привет, друзья. И все. Можно спать.
0: Ну вот, видишь, ты нашел свое медитативное.
2: Да, так. Кстати, про поиски сообщение такое было от Айки. Она написала, что однажды пришла домой, хотела включить кондиционер, чтобы остыла комната, а пульта нет. Скачала пульт от кондиционера в виде приложения, оплатила подписку, но мой кондиционер не поддерживает. Жизнь боль.
1: Очень обидно.
0: Да, это, кстати, вот поэтому раздражает, когда нету хотя бы очень коротенького пробного периода, чтобы понять вообще, тебе оно подходит, годится, не годится.
2: Они даже, вот эти люди, которые делают приложение, даже этот пробный период зашивают так, что ты должен сначала поделиться всеми данными своей карты, что это как бы пробный период, но по истечении пробного периода уже автоматически будет продлена
1: потом
2: подписка.
1: Потом ты же 100 лет будешь искать эту кнопку отменить.
2: Вот именно.
0: Это всегда они, да, зашивают так, что фиг найдешь ты отменить автоматическое продление подписки.
2: Кстати, вот по поводу всяких этих сервисов обычно, да, которые показывают кино, сериалы, вот,
1: меня,
2: от них фиг отпишешься
1: вот
2: вообще.
1: Вот у меня все сервисы куплены.
2: Да?
1: Я
2: потому что не
1: знаешь.
2: Смотрю. Там есть ощущение, что в каком-то сервисе надо чуть ли не писать заявление от руки, а потом сканировать. То есть вот настолько там дело
1: вот
2: доходит.
1: Вот я, кстати, думала, я же думаю над финансовой грамотностью немножко задумываясь, я думала, может отписаться от этих приложений, я ведь не смотрела.
0: У меня такое было. Я реально писал в поддержку.
1: О, нет.
0: Я сейчас пытаюсь вспомнить, что это было за, что за стриминговый сервис или что-то такое, но я реально, я сначала в мобильном приложении не нашел кнопку, как отключить. Я думаю, вот хитрецы, засунули версию, которая на сайте через компьютер. Я зашел через компьютер в личный кабинет. Нифига, и там не нашел. И там, значит, а еще же, знаете, есть приложение, где ты можешь в чат поддержки отправить сообщение либо только с телефона, либо только с компьютера. Вот, и значит, я там списался, объяснил, и там, как обычно, а докажите, что вы это вы. А докажите, что у вас вообще подписка-то. А что, и что вы, на, ну, пришлите скрин, где
2: клини
0: вы нажимаете,
2: сердцем матери.
0: Вот типа того, да-да-да, потом королевская печать. Вот, и потом мне в итоге отключили, но это отняло кучу времени.
2: Да, я предполагаю, что тема письма была «умоляю».
0: Вы задолбали.
2: Как-то так. Ну, это повод, кстати, посмотреть на свои подписки и отменить ненужные. Это занимает, конечно, много времени, но если вы пересчитаете, да, все это дело в годовом эквиваленте, то поймете, что сэкономили кучу денег.
0: Вот. Саша вздохнул.
1: Надо заняться.
0: Да, друзья, расскажите про приложения, которые вы скачали, но так ни разу и не воспользовались. Это наша сегодняшняя тема. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Take Me Back здесь на Европе Плюс. Прекрасный трек и не менее прекрасная беседа у нас сегодня. Хочется спросить, а где можно ее переслушать? В приложении Radio Hub. Скачивайте его, но прежде сгрузите ненужные сообщения. Именно сегодня о них мы говорим и слушаем ваши голосовые.
1: А сейчас не могу не написать. Несколько лет назад появилось свободное время. Дочка выросла, переехала. Вот, я начала картины рисовать по номерам. Очень мечтала всегда научиться играть на синтезаторе. Ныла. Муж в итоге мне на день рождения подарил синтезатор Casio дорогой за 50 тысяч рублей. Шикарный, профессиональный. Закачала приложение «Обучение игры на синтезаторе». Ну, в итоге, вот, приложение есть, а синтезатор где? На шкафу. Времени нет вообще. Ну, наверное, оставлю на пенсию. Ну, что делать? Люблю вас всех, целую, спасибо, что послушали.
2: Ну, не ругайте себя, что вы убрали синтезатор на шкаф. Он очень неудобный. На него ни кофту не повесишь, не знаю, там, ни джинсы. Это не беговая дорожка, которая прекрасная вешал.
0: Можно музыкально повесить как-нибудь.
3: Музыкально повесить?
0: Ну, да.
3: Ну, все зависит от еще и этих установки, на которые клавиши ставятся. Угу. Там можно и куртку потом повесить. Можно на ней сушить белье, я думаю.
0: А приложение-то получается все равно не нужно.
2: Но сама вот эта вот доска синтезаторная, она мешает, поэтому лучше убрать наш шкаф и пользоваться. Друзья, расскажите, какими мобильными приложениями вы не пользуетесь, скачали себе на телефон, но пользоваться почему-то так и не начали, или уже давным-давно перестали, так они, эти приложения и болтаются у вас в телефоне ненужными. Расскажите. 745-6565, наш телефон, код Москвы 495.
4: Мы захватим ваш корабль. Будем здесь пировать.
5: Хорошо. Вам на какую дату захват планировать? И меню давайте обсудим. Кают-компания. Ресторан русской и европейской кухни. Блюда на мангале. Уютный отель. Караоке. Банкетные домики для самых уставших пиратов. Кают-компания. Клин. Ленинградское шоссе, 24. Сайт kayutcomp.ru.
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов, больше музыки.
1: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей про бесполезные приложения. Юлия пишет: в прошлом году я в первый раз поехала в лес за грибами одна. И заблудилась. Блуждала часа два, чуть-чуть успела испугаться, но, слава богу, вышла на лесную дорогу и вернулась к машине. После этого муж сразу установил мне на телефон приложение «Лесной навигатор». Я даже попыталась его освоить, но воспользоваться им мне так и не удалось. Больше меня одну в лес не пускают.
1: Ой, а как пользоваться лесным навигатором?
2: Определите, где мох.
1: Ой.
2: Там север. Идите на север. Может быть так?
1: Ну, прикольно. Вот Павел пишет: у меня есть приложение на телефоне, которое помогает научиться завязать галстук. Но галстук завязать не научился. Не удаляя, может быть, пригодится, но зато умею вязать морские узлы. Кстати, можно же из галстука морской узел.
0: Да, будете экстравагантным человеком.
2: Чтобы не раздеваться больше никогда, да, и жить с этим галстуком, пока ты его просто физически не перережешь.
0: Не, это значит собраться на работу, пришвартоваться. То есть, значит, все, надел галстук, костюм.
2: Накинул, да, петлю. Так, Юля написала: всем привет. Не удаляю до сих пор приложение под названием «Нонограмм». Там можно разгадывать японские кроссворды. Она появилась у меня

0: скорее всего, на моих телефонах лет 5 назад, тогда я прям увлекалась им. Но дело в том, что больше года телефон теперь у меня не задерживается, то ломается, то упадет, даже крали однажды. И, в общем, когда покупаешь новый телефон, все приложения скачиваются, вот оно мне балластом и висит.
1: Угу. Ну, прикольно, развивающее приложение. Почему не
0: развивающее? Да, раньше только все дело было. Угу. Развивало раньше. И убивало время раньше. А теперь просто занимает время больше. А сейчас Елена расскажет историю свою про свои приложения. Елена, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Значит, дело было так. Я жертва маркетинга блогеров оказалась. На одной из страниц в социальных сетях у блогера одного я увидела, что есть некая платформа спортивная. И, значит, можно ее скачать и заниматься йогой. Ну, зачем куда-то ходить, когда можно это делать дома? У нас прекрасный загородный дом, у нас есть французский балкон, это как раз совпало с сезоном лета. Ну что, я, поговорив с супругой, сказала: «Милый, давай, давай начнем по утрам делать это». Побежала в магазин, купила самые лучшие коврики, самые удобные, все. Ну и что вы думаете? В течение года... Мы хоть раз это делали? Нет, конечно. И даже когда я меняла телефон, я все равно перенесла это приложение в новый телефон.
3: Вдруг пригодится.
2: Ни разу мы это не сделали.
3: А почему так руки не дошли? Просто лень заниматься йогой или именно в приложении проблема?
0: Или в супруге?
2: Вы знаете, или в супруге, да, надо что-то одно менять, да? Приложение великолепное. Я даже просмотрела занятия, да, подошла сначала просмотром. Не, все великолепно, все классно. Наверное, не дошли все-таки руки, ноги. Там,
1: ну, первый шаг вы уже визуально посмотрели. Уже да, можете забыть.
3: Наверное, вы тогда к мужу утром. Мужу утром подходите и говорите: «Дорогой, давай, пора проспаться на йогу. Лен, давай завтра, давай с завтрашнего дня начнем».
2: Ну, это примерно так и было.
0: Нет, в вашей формулировке было по-другому. Вы предложили мужу сделать это. Он такой: «Давай сделаем это». Давай.
3: Он такой: «Это интересно».
0: Открывается балкон. Да, приложение включается. Коврики. Все понятно. Можно спать дальше.
3: Не такую подписку я покупал. Да, Лен, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя. Какие у вас болтаются в мобильном телефоне приложения, неиспользуемые ни разу, никогда, но при этом вы надеетесь, что рано или поздно все-таки когда-то начнется активная жизнь с этим приложением. Расскажите, можете написать нам текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс ВК.

0: Сообщение от нашей слушательницы Ольги про неиспользуемые приложения. Добрый вечер, мне стыдно, но в прошлом году я скачала приложение трезвости. Я решила перейти на сторону ЗОЖ, даже приобрела абонемент в спортзал. Но хватило меня ненадолго, ровно на месяц. На отметке 30 дней в приложении я не смогла устоять. В итоге мне до сих пор приходит уведомление и похвала о моей трезвости. Но я-то знаю, что это не так. Зато приятно.
1: Так 30 дней вот было. Получается, челлендж выполнен.
2: Все. Интересно, как уведомление поздравляло. Отметим это, а? 30 дней трезвости.
0: Овощным смузи, да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще проголосовать не успели, можно это сделать прямо сейчас.
3: Реклама. Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
5: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
7: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Another Talk to You прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мы подводим итоги нашего голосования. Спрашивали, каким приложением вы хотели бы пользоваться, но почему-то не стали. И категории приложений предложили. И вот очень созвучно название этой работы Talk to You, потому что изучение языков — это аутсайдер по... Да, по уровню внимания от наших слушателей. 43% проголосовало за то, что эти приложения так и висят балластом. Никто их никогда не открывал, никто ими никогда не пользовался.
1: Ну, язык учится в среде лучше всего. Так что, ну и ладно, ну не заходили.
2: Среди, правильно говорить в среду, Саша, не в среде, а в среду.
0: А в среду говорят, ну в пятницу, да. Ну вот там немножечко.
2: В четверге, говорят, да.
0: Да, из-за... представленных, но самых пользуемых оказались знакомства. За них меньше всего голосов прозвучало. Так что если знакомства устанавливаются, значит, это надо. Имейте это в виду, девочки и мальчики, когда видите у кого-нибудь из близких подобные приложения.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, рассказывал про ненужные приложения. Мне кажется, для кого-то это могло стать командой для скачивания кое-чего интересненького. Если интересуетесь разными приложениями, можете переслушать наш эфир, в том числе, когда он в подкастах выйдет на всех платформах. А мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.

0: Это Лирик на Европе Плюс, аутентичная, в столице 21.19. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Здравствуй, страна. Вот и закончился первый рабочий на этой неделе. И хорошо, что пролетел, потому что первый рабочий не самый, наверное, приятный день для многих. Ничего, это возможно, и в этом нет ничего страшного, это факт. Но, конечно, хочется, чтобы второй рабочий был повеселее. И он будет, если завтра ты начнешь свой день вместе с бригадой У. Всем с нулями по столичному. Well, Вики и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, игры, подарки, сейф с деньгами. Все это будет ждать тебя. Ну и 25 числа тебя также будет ждать ВК-стадиум. Живой завтрак с бригадой У. Вход абсолютно для всех свободный. Обязательно приходи, приводи своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей, потому что всех зовем, всех собираем, угощаем круассанами, угощаем кофе с утра пораньше. Будут классные артисты, какие именно, можно выяснить в любой момент на нашем сайте europaplus.ru. И, кстати говоря, сегодня этих артистов мы в эфире еще обязательно услышим. Кого именно? Об этом чуть позже, пока о тех, кто впереди. Fastboy и Music Sounds, но прежде Набу и Муния. Slow Down.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура – плюс 8 градусов. Ветер – северо-западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно – плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер – северо-западный – 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это 4 миллиона друзей.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Лето с Европы Плюс продолжается, несмотря на московскую погоду 7 сентября. Это Fastboy и Music Sounds. Звучит просто великолепно. Ну и синоптики говорят, что все будет у нас нормально. Скоро погода в Москву вернется, и там до 20 и выше поднимется все. Пока же греемся музыкально, и, естественно, мне есть что предложить. Cat Eye и Animal. Ну а прежде трек для тех, кто собирается, наверное, на боковую в данное мгновение. Есть музыка и такая у нас. The Second Voice и Let Me Be. Гипнотический трек, который поможет тебе расслабиться.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшее время только лучшая мировая поп-музыка здесь, на радиостанции номер один в России. Тебе стоит обязательно послушать классный трек, модный трек. И там далеко не последний диджей в DJ Mag Top 100. Дэвид Гетта, Биби Рекса и Sad Girls. Раньше послушаем классный трек от «Медузы» с одним из лучших припевов этого года, как мне кажется, «Don't Wanna Go Home». Ну и бомба-составщик. Little Sims, Burna Boy, Burna Boy и еще раз Little Sims. Скоро здесь на Европе Плюс вместе с Coldplay «We Pray». Музыка будет классная, оставайся, послушай ее всю.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Rocktoshkaru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22.

0: Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta. И эти ребята, как никто, отлично знают, как можно вместе делать большие хиты. И Sad Girls, возможно, новая глава их музыкальной истории, с которой что? С которой мы и начнем нашу сегодняшнюю встречу. Да, привет всем, я Олег Шишкин. В ближайшие несколько часов похозяйничаю на Европе Плюс, порадую отличной музыкой, качнем настроение в финале этого понедельника. И сделаем это вместе с Тимой Белорусских под хит мысли, чуть раньше легенда мирового хип-хопа 50 Cent, а еще парень, который создает невероятный соул. Тедди Свимс, мистер Know It All. Только прежде, очень важная информация насчет живого завтрака с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: 3 минуты чистейшего позитива. Кунг, Стеофилос Лондон, Galaxy. Вот такой список. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.
1: Москонцерт приглашает в мир великого балета. На сцене Москонцерт-холла шедевры мирового балета в исполнении театра классической хореографии под руководством Элика Меликова. «Ромео и Джульетта», «Кармен», «Лебединое озеро», «Копелия» и «Спящая красавица». Пять вечеров. Любовь, страсть, сказка и красота классического танца. С 5 по 27 сентября в Москонцерт-холле. Каланчевская, 33. Билеты на сайте Москонцерта mosconcert.moscow.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
3: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
4: Узнавай, какие треки играют в эфире.
5: И слушай подкасты любимых шоу
4: в любое время,
5: в любом месте.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: 12+.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 23 часа в Москве.

0: музыкальном союзе все идеально. Один отвечает за большие танцполы и за невероятный звук, другой за тот самый голос, который узнается с первых секунд. Алок и Халид, парни, впервые вместе. Dive into me на Европе Плюс. Следующий на очереди у нас наши большие друзья, которые частенько заглядывают к нам в гости. Это Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с летней работой Sweet Summer Nights. Еще обещали заглянуть Тейм Импала и Дженни, хит, покоривший Еврохит Дракула. И услышим KDDK и Алекса Альта. Трек под названием One and Two.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта Sad Girls. Мощный прорыв Дати Take Me There. Номер один Мадонна и Мартин Гаррикс Bizarre. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 7 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 5, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный. 4 метра в секунду.
4: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
5: Европа плюс точка ру.
6: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных.

Sweet Summer Nights. Да, вернуть бы пару этих сладких летних ночей, ну, хотя бы на мгновение, потому что вот этот холод, который за окном, ну, это что-то. Но хотя, синоптики в эту среду обещают до плюс 26 в Москве, так что еще не все потеряно. Захватываем эти моменты, да, и надеюсь, что и в твоем городе отличная погода, так что добавим сюда классной музыки, и все будет в полном порядке. Что сделаем прямо сейчас, в ближайшие 15 минут с нами Мадонна и Мартин Гаррикс, абсолютные лидеры нашего Еврохит Топ 40 с треком «Bizarre», Мари Крамбрери, «История все прошло», еще Шакира и «Бирнабой». Солнечная тема «Дай-дай».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, все разговоры в сторону, только суперхиты и ничего лишнего. Список на эти полчаса следующий. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.

Однократно покоряла наш еврохит BTS Swim. И это далеко не все, что Европа Плюс приготовила для тебя на эти 30 минут, так что смело оставайся вместе с нами.

0: Kiss.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А вот и вторник. В столице полночь.

Мишель на Европе Плюс. И что значит, если я буду танцевать? Мы определенно будем танцевать и дальше. Впереди больше хитов и больше музыки. Например, Айова с хитом «Мы», которая выступит на живом завтраке с бригадой уже 25 сентября в ВК-стадиуме. А еще и звезд там планируется Богдан Медведи, Лирик, Звонки, Тима Белорусских. И, да, самые главные фигуры на сцене – Вэл и Вики, которые разбудят всю страну из самого большого клуба. Тысячи слушателей Европы Плюс, горы сэндвичей, круассанов, тонны бодрящего кофе и огромное количество крутейших подарков от бригады У. Так что мой совет – приходить определенно. 25 сентября, ВК-стадиум, начало в 7 утра, вход абсолютно свободный. А еще мы услышим Хивен, Кэтлин Арагон, гимн всех утренних пробежек «Айран» буквально через пару минут на Европе Плюс.

Станции номер один в России, за которых лично я уже поставил сердечко в нашем Еврохите, поскольку работа классная и достойна того, чтобы быть в списке 40 лучших. И если у тебя такое же мнение, то смело присоединяйся, открывай наш сайт europaplus.ru и поддержи Сидерленд своим голосом. Для тебя всего лишь пару минут времени, ну а парням будет очень приятно. А итоги? Итоги в пятницу. Алекс Манулов придет, все посчитает и озвучит результаты этой недели. Слушай Еврохит ТОП 40 с 14 до 16 по московскому времени. А прямо сейчас будем слушать красотку Ava Max, Take You to Hell, британскую команду Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive и проект The Second Voice, Let Me Be.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, убираем разговоры в сторону. Ровно на 30 минут. Только музыка и ничего лишнего. Обещаю, услышим Fastboy и Music Sounds.

0: Медуза, Don't Wanna Go Home. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30, так что далеко не расходимся.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: Которые еще в 17 году писали музыку у себя на кухне в Берлине, играли сеты на вечеринках своих друзей, а сегодня у них за плечами далеко не 1 миллиард прослушиваний на стримингах и совместной работы с такими музыкальными монстрами, как Медуза, Тиеста, Робин Шульц, Моби, Топик, Оливер Хелденс, и перечислять можно еще очень долго, и на этом они явно не остановятся, что, конечно же, здорово, потому что такую музыку здесь, на Европе Плюс, мы очень даже любим. Следующий пул артистов будет таким: Лирик с аутентичной песня Альфа и Ману Чао, летняя вещица о Мэми Пиачи и здоровяк с невероятным голосом Тедди Свимс, мистер Know It All, через пару минут на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — садовый центр Вельга. Сегодня в Клину пасмурно, температура плюс 8 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 5, плюс 14 градусов, ветер северо-западный, 4 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
4: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
5: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
4: europaplus.ru

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

9:33. Здесь по-прежнему я, да, Олег Шишкин. Салют всем не спящим. Продолжим коротать эту ночь в компании Европы Плюс. И, конечно же, в компании исключительно топовых артистов. На подходе у нас Джон Саммит, Дево и Джулия Чёрч, которые очень хорошо разбираются в оттенках синего, Shades of Blue. Чуть раньше Биби Рекса. Невероятно красивая, невероятно талантливая девушка в компании гуру электронной музыки Дэвида Гетты с треком Set Girls. И давайте-ка немного хип-хопа послушаем. French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, через 3 минуты.

Печатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Cat's Eye, Hit Animal. Артист живого завтрака с бригадой У 25 сентября. Богдан Медведев, Count of Me.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим стрелки. В Москве 2.

По счету работа группы Cat's Eye, покорившая мир, определенно, да, проект Netflix удался, девчонки прочно закрепились на мировой музыкальной сцене, а далее мы услышим Звонкова, которого еще услышим и на живом завтраке с бригадой УМ. 25 сентября, не забываем об этого, и кто желает в это утро вместе с Вэлом и Вики разбудить всю страну, то обязательно заглядываем, вход абсолютно свободный, отлично, пройдем время, поедим хрустящих круассанов, выпьем ароматного кофе и на танцполе оторвемся еще с таким звездами, как Тима Белорусских, Лирика, Йова, Богдан Медведи. Одним словом, будет круто. Начнем в 7 утра, а сейчас слушаем Звонкова. Хит под названием «Вот и все» через 3 минуты на Европе+.

0: Именно так называется эта шикарная история. И кто еще не знаком, то прошу любить и жаловать. Еще один проект из Германии, из Гамбурга, Нептуника, который работает исключительно в жанре хаус-музыки с легкой примесью техно. И на самом деле ребят заметили еще в 2016 году, когда они подписались на Contour Records и уже успели заколабиться с такими хитмейкерами, как Scooter, Blaster Jack и Mike Candice. И наконец-то добрались до нас. Нептуника, What If. Добавляем в свой личный плейлист трек, но очень достойный. А в следующие 15 минут с нами Мизма, мега стильная тема Hello, Pink и Hate Me, и услышим Шакиру с гимном чемпионата мира по футболу 2026. Дай-дай.
1: Европа плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса. Пойдем по списку. Сидерленд и Кукуруку. Да, ту-ту-туру, так называется работа. Еще Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя
2: любовь. И услышим Медузу, Don't Wanna Go Home. Все это и не только для тебя в ближайшие 30 здесь, на Европе Плюс.
4: Антон Камолов, Артур и Саша.
5: В каждом есть Rush.
6: Включи свой.
7: Саш, рассказывай про содержимое своего смартфона.
8: У меня довольно много всякого цифрового мусора на моем телефоне, сгруженных приложений. Ну вот я выделила топ-2. Это «Я парковка», «Парковка Ярославля». Как-то мы ездили в Ярославль.
4: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в Москве.